0: «Кто я во Христе?» Люди в мире оценивают себя по двум параметрам – по своему происхождению и по размерам того, чем они обладают. В первом случае речь идет о гражданстве нашем или родстве, во втором – о богатстве знаний или имущества, что есть у человека. Но как человека оценивает Создатель? Бога не впечатлить размером банковского счета или знанием британской энциклопедии. Мы появляемся перед Ним как искры и гаснем, не успев дать хоть немного света. Не мое происхождение или имущество ценно для Бога, а то, где я нахожусь, к чему себя причисляю. Если я в Нем, то и положение мое правильное, и отношение с Богом, и оценка моя верная. Корабль или даже самая простая лодка могут что-то сказать о себе только тогда, когда они в море. Если на суше, то можно судить только о том, чем они по сути не являются. И лучше маленькая лодка в море, чем огромный лайнер, ржавеющий на берегу. Где проходит наша жизнь? В Боге или в нечестии? С верой или в неверии? Силой Духа Святого или насилием? Мы принимаем решение, но Бог указывает нам путь. Правильно для нас оказаться во Христе. Он – океан Божьей любви, силы, утешения и благодати. И когда мы в Нем, то через нас вся эта полнота славы Бога течет во всей своей полноте. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 29 августа, и тема сегодня «Откуда ты не спал?». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 5 стих. Иисус обращается к зрелой церкви в Ефесе. И мы знаем из 4 стиха, что они утратили первую любовь. Иисус говорит: «Вспомни, откуда ты не спал». «Откуда» — греческое слово «потхерн», которое указывает на ранние времена, предыдущее место. Другими словами, вы помните то время? Помните, какими вы были в ранние годы? Вы помните, как вы вели себя, когда только приняли Христа? Какими вы были, потхерн, тогда, в прежние дни, когда только исполнились Святым Духом? И Он говорит: «Оглянитесь назад, на те времена, и вы поймете, что сейчас вы не спали». Это было удивительно. Ефесская церковь была самой большой, известной в мире, считалась наиболее зрелой церковью. Но Христос говорит: «Несмотря на то, что ваша церковь большая и известная, по сравнению с тем, что у вас было раньше, вы абсолютно не спали в моих глазах». Иисус видит все не так, как видят люди. А что Иисус видит в вас? Видит ли Он в вас хорошую духовную форму, или Он видит, что вы пошли на попятную? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

0: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о способности веры угодить воле Божией. Вера, на самом деле, прежде всего способность угодить тебе, Господи. Ибо без веры угодить Богу невозможно. Как же мы неискренни, полагая, что угодим тебе соблюдением заповедей? Это неразумно еще и потому, что, по правде сказать, мы делаем это в угоду себе, а не тебе. Ради себя, а не ради тебя соблюдаем закон твой. Ибо что тебе от того, что я не завидую или не прелюбодействую? Закон твой, увы, не производит веры. Он производит страх и навлекает гнев твой и суд. Не обойтись мне без веры истинной, потому что угодить тебе возможно, только зная, что тебе угодно. Никак иначе не познать мне желаний твоих, как только слыша голос твой, открывающий волю твою совершенную. Я бы с радостью предпочел остаться с твоим законом, где у тебя не было бы власти управлять моей жизнью суверенно, ибо ты в законе обусловлен общими требованиями, без права вторгаться в мою жизнь непосредственно. Но горе мое в том, что закон твой не оставляет мне возможным угодить тебе. Страшусь я тебя, Господи, некуда мне бежать от тебя. Заложник я путей твоих неисповедимых. Ты опередил меня и окружил, преградил мне пути к отступлению. Вера и только вера – единственная возможность тебе угодить. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской Православной Церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает «Кристианпост». Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным Управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 августа. Молитвы прошения и ожидания. Не имеете, потому что не просите. Послание Иакова 4:2. Бог предусмотрел для нас простой способ получать то, чего мы хотим, без особых усилий. В сегодняшнем стихе сказано, что мы не имеем, потому что не просим об этом Бога. Нельзя получить ответ на молитву, если нет самой молитвы, поэтому мы должны молиться и просить. Молитва, в которой мы обращаемся к Богу с той или иной просьбой, называется молитвой прошения. Это очень важный тип молитвы. Через молитву мы сотрудничаем с Богом. Бог ничего не делает на земле, пока кто-то не попросит об этом. Молитва — это способ нашего партнерства с Ним, наше взаимодействие в духовной сфере для воплощения чего-либо в физическом мире. Молитва приносит силу с небес на землю. Если мы не получаем ответа долгое время, возможно, мы просим у Бога то, что не согласуется с Его волей. Либо Он укрепляет нашу веру и помогает нам нарастить духовные мускулы, обучая нас терпению. Мы должны открывать свои нужды Богу в молитве прошения, вместо того, чтобы пытаться осуществить все своими силами. Мы также должны довериться мудрости Бога, потому что Он знает, как и когда нужно ответить нам. Молитва открывает двери Богу, чтобы Он вошел и начал действовать, а наши попытки добиться чего-либо своими усилиями приводят к разочарованиям и мешают Богу. Он ждет от нас, что мы попросим Его и доверимся Его мудрости. Как только мы это сделаем, Он начнет помогать нам. Божье слово на сегодня. Бог хочет сделать для вас гораздо больше того, что вы можете представить. Поэтому станьте смелее в своих просьбах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы вновь с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, можно ли быть крестным, крестным отцом, крестной матерью?
1: Ответ на этот вопрос зависит от нашего понимания крещения и, конечно же, соответствия этому, в чем смысл тогда участия в этом действии. Мы уже отвечали как-то на этот вопрос о том, что Библия говорит о крещении как о очень важном аспекте духовной жизни, выражающем наличие веры человека, который принимает крещение. Ничьей-то другой веры, то есть не веры других людей. В Евангелии от Матфея очень ясно об этом сказано. Последняя глава, 28 глава, здесь Иисус говорит, обращаясь к своим ученикам, свое последнее повеление им известно как великое поручение. Здесь сказано следующее. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть начинается задача или первая обязанность учеников церкви заключается в том, чтобы сделать людей, не знающих Христа, учениками Христа. И после этого крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение подразумевает сознательное принятие Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Когда это происходит в жизни человека, то тогда человек свидетельствует окружающим людям. Я познал Христа, Он теперь мой Господин. И теперь я умираю для прежней жизни. И я поднимаюсь из воды для того, чтобы жить для Христа, жить для Него. Это главный элемент, это сущность крещения. Крещение без веры крещаемого не имеет смысла. К великому сожалению, это библейское, простое, ясное значение крещения, оно было заменено в истории более мистическим и даже несколько суеверным представлением о том, что это такое. То есть люди стали вкладывать в сам акт крещения какую-то мистическую силу. То есть, если над человеком совершили обряд, то вот этот обряд сам по себе, он принесет какую-то особую благодать в жизнь крещаемого. Это явление, во-первых, не библейское. Как я уже сказал, что сущность крещения заключается в наличии веры крещаемого, во-первых. Во-вторых, никто никогда не мог каким-то внятным образом объяснить, в чем же заключается вот эта особая благодать, который якобы получает тот, кто принимает крещение, не имея веры. Будь то это несознательно, потому что он еще ребенок, он не может иметь веру, или же по каким-то другим причинам человек не имеет веры, то есть он не пришел к вере. То есть когда говорят о наличии какой-то особенной благодати, то никто не может объяснить, в чем же эта благодать заключается. И поэтому мы можем сделать достаточно конкретный и ясный вывод, что вот все то действие, которое совершается над людьми, не имеющими спасающей веры, во что бы оно ни облекалось, как бы его торжественно ни оформляли, какие бы церемонии ни совершались в этот момент, духовной значимости оно не имеет, библейской значимости оно не имеет. По этой причине мы теперь можем посмотреть, нужно ли участвовать в этом действии, которое не имеет духовной силы, оно не имеет Божьей силы, Библия отрицает это, вот, но оно представлено как что-то духовное и божественное. Я не думаю, что участие в подобном действии мы можем категоризировать как грех, который запрещает Священное Писание. Но, скорее всего, мы точно можем сказать, что участие в этом, во-первых, бесполезное, то есть пользы от этого не будет никакой духовной. Во-вторых, иногда оно может быть вредным. Вредным вот в каком случае, что люди, которые приняли крещение или покрестили своего ребенка, они думают, что этот ребенок теперь принадлежит Церкви Иисуса Христа. Они думают, что этот ребенок имеет теперь над собой какую-то особую Божию благодать, когда такового нет. В действительности совершается обман большой. То есть люди воспринимают какую-то церемонию, как элемент, который обеспечит над их ребенком духовную защиту, помощь, особую небесную благодать. А Писание говорит, что этого не происходит. Поэтому участвующие в этом процессе, они становятся носителями или соучастниками этой лжи. И по этой причине, на мой взгляд, намного разумнее не участвовать в этом. По простой причине, лучше возьмите и посвятите время, чтобы тот ребенок, крестным которого вас хотят сделать, чтобы этот ребенок из ваших уст когда-то услышал Евангелие, и чтобы вы помогли ему прийти ко Христу, и чтобы тогда, когда он придет ко Христу, вот тогда вы могли порекомендовать его и быть свидетелем того, что этот человек засвидетельствует о том, что он по-настоящему верующий. Помоги Господь вам в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по телефону 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

званые и избранные. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24.

0: начала рук не опускай, Господу взывай, пока бьется сердце, ведь оно стучит для Него.
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: О долгах и кредитах. Сегодня мы едем в магазин на кредитном автомобиле, чтобы купить мебель в рассрочку для квартиры, приобретенной в ипотеку. Лозунг «Покупай сейчас, оплати позже» сформировал целое поколение потребителей, для которых приобретение в долг стало привычкой. А почему нет? Ведь последнюю модель смартфона или новейшее авто можно получить немедленно, даже если в кошельке нет ни копейки. Живи на яркой стороне и плати за удовольствие простыми, комфортными платежами, призывает реклама. Однако жизнь в долг несет с собой безрадостную реальность. Существует несколько синонимов слова «долг». Быть обязанным, в недостатке, на крючке, под давлением, в стеснении. Вполне очевидно, что ни одна реклама, призывающая купить в кредит, не использует подобных слов. Не скажет рекламодатель и о том моральном давлении, которое испытывает каждый должник, оказавшийся неспособным вовремя рассчитаться с банком. А также умолчит о проблемах в семье, неизбежно возникающих из-за долгов. И даже не напомнит о той категории людей, которые, не справившись с натиском коллекторов, решились на крайние меры. Что говорит Библия о долгах? Точка зрения Библии совершенно ясна. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон, говорится в послании к римлянам. Из книги «Притч» мы узнаем, почему не следует влезать в долги. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Когда находишься в долгу, то попадаешь в положение слуги по отношению к своему кредитору. И действительно, чем больше затягивает долг, тем больше зависим от того, кому должны. У нас даже нет полной свободы выбора в принятии решений, куда потратить заработанные деньги, потому что по закону мы обязаны отдать их взаимодавцу. В послании к Коринфянам Павел пишет: «Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков». Бог Отец отдал Своего Сына, выкупив нас из рабства греха. И Господь хочет, чтобы мы служили Ему, а не банкам и кредиторам. Писание четко предостерегает не делаться рабами людей, в том числе и через долги.
1: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Закон зависимости. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Послание к Колоссянам, 3 глава, 23-24 стих. В этом небольшом, но очень емком месте Писания можно увидеть один из центральных законов служения. Служителям его надо знать. Для нас это или нет, решайте сами. Добровольное служение – штука весьма условная. Все ли служители? Есть, на мой взгляд, и другая категория – волонтеры. Волонтер – это попутчик на одну остановку. Человек, ищущий приключений, наградой которому будет его личное удовлетворение. Как-то так выходит, что волонтеров больше, чем служителей. В чем разница? Давайте смотреть. Нам поможет в этом разбор этого важного закона. Разрешите вам представить. Закон зависимости. Суть закона по пунктам выглядит так. Я не могу быть служителем, если я независим. Это первое. Теперь поразмыслим. Например, вы работаете в полиции. Вы слуга закона, так говорят. Когда вы получили такое гордое звание? Правильно, когда произнесли присягу, заключили контракт, поставили подпись, обрели зависимость. Второе. Я подчиняюсь старшему. У каждого полицейского есть начальство. Начальство отдает приказы. На то у него и звание выше. Оно вам не нравится? Что поделать, по закону, которому вы присягнули, ему командовать? Третье. Я не принадлежу людям. Полицейский служит не начальству или старшему полицейскому, и не народу. Он служит закону, написанному слову, а подчиняется начальству. Это кажущееся несоответствие порождает массу спекуляций. Люди в мире, которые грешники, находят, что третий тут обязательно лишний, и совершается преступный сговор. Полицейский и его начальник строят между собой взаимоотношения, где отсутствует главное лицо – закон. Коррупция всегда возникает по подобной схеме. И вот мы имеем довольного начальника, у которого есть личный слуга. А слуга начальника, условно он еще полицейский, смотрит, а что за выгода ему быть таким слугой, и действует соответственно. Далее в эту схему встраивается простой народ. Результат – возникновение общества, где нарушены границы морали, веры, нравственности, безопасности, достоинства. Короче, приходит беспредел. Общество может возмутиться и сказать начальнику, чтобы тот призвал слугу закона действовать по закону. Но это невозможно. Закон, который во благо всем, изгнан из схемы взаимоотношений. Надо призывать закон. Или можно разрушить все, но тогда как следствие анархия и порабощение новыми господами. Эта схема упрощена. Ее можно расширять, и даже вводить в церковь. Апостол Павел тоже пользуется упрощенной схемой, чтобы объяснить нам принципы служения. Там все еще радикальнее. Рабы, принявшие Христа, подчиняясь хозяевам, служат не им, а Христу. Каковы бы ни были их хозяева, Господь берет на себя ответственность за них. И как аргумент звучит обещание воздаяния от Господа. Таким образом, мы подошли к четвертому пункту. Слуга вправе рассчитывать на воздаяние. И здесь внимание. Воздаяние от своего господина, а не от своего старшего. Ожидание поощрения определяет то, чьи мы слуги. Хотим от людей одобрения? Слуги народа. Значит, делаем то, что нравится всем. Ищем расположение сильных мира сего, будем служить им. Тот же Павел в другом послании пишет: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Послание к Галатам, 1 глава, 10 стих. Благоволение у Бога – значит и награда от Него. Но поймем Павла правильно. Он не бунтарь, не одинокий рейнджер, не самодовольный ханжа. Как много людей примеряют на себя мантию гласа вопиющего, забывая, что Иоанн Креститель был последним служителем Ветхого Завета. А апостол Павел ходил в послушании, был подотчетен, был зависим не только от личных взаимоотношений с Богом. Он служил в церкви. Вывод. Нельзя стать служителем, не слушая никого. Я и Господь – обманчивая схема, ведущая к нигилизму любых отношений. Спросим себя, хотим ли мы быть служителями Богу? И как добросовестные христиане, сложив руки на парте, вытянув шею, услышим рекомендации. И запомним. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Если мы согласны, то будем исполнять закон зависимости. То есть будем считать себя младшими, пока естественным образом не подрастем. Примем обязательство, совершив свое посвящение. А еще будем послушны. Кому? Пасторам, старшим в церкви от Господа, друг другу. Не в угодничестве, лучше в любви. И если так, то мы уже на правильном пути. Иногда меня волнует, какой же будет награда от Господа. Успехов вам и благословений во всем!

0: слушайте Радио Пилигрим.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает «Кристианпост». Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного Американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 29 августа. «И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Книга Екклесиаст, 9 глава, 11 стих. «Не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение». Когда читаешь эти библейские стихи, задумываешься о том, кому же достается все это. А Слово Божье говорит, что случай для всех их. Знаете, в те времена, когда Соломон писал эту книгу, самыми прославленными людьми считались воины, побеждающие в войнах, а также бегуны, побеждающие на беговых дистанциях, и, конечно же, мудрецы и богачи. Но и храброго воина, и бегуна, и спортсмена, и богача, и мудреца в конце концов ожидала могила, и их тела успокаивались в ней. Слова Соломона передают нам мудрость и знание, чтобы понять, что непроворным под солнцем достается успешный бег. Ты, конечно, бежишь, но успешность бега не от тебя, а от Господа, и мудрость не твоя, а Божья. Также искусность и богатство тоже от Него. Поэтому, если бежим, пусть бежим для Господа, и если воюем, пусть это будет духовная война. Для Господа будем бороться во всякой борьбе, и если будем обладать богатством и мудростью, их также будем использовать для Господа. Возлюбленные, если вы уже достигли чего-то в жизни, пришло время воздать Господу всю славу за достигнутое, и Господь прославит вас. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

тебе, всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий.

Он одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей.

Побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 59. Начальнику хора. На музыкальном орудии шушан и дуф. Писание Давида для изучения. Когда он воевал с Сириею Месопотамскую и с Сириею Цаванскую, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 тысяч идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхов размерю, мой Галаад, мой Манасия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Идома простру сапог мой, восклицай мне, земля филистимская. Кто введет меня в укрепленный город, кто доведет меня до Идома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.
2: Глава 9. И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи». Тебе одну, Моисею одну и одну Илии, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». И спросили его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену, и спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства, и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него!» И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. При сём Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть уверженным в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть уверженным в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 29. Иезекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им, «Послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигались курения, и не возносили всесожжения во святилище Бога Израилева». И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши, и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». И встали левиты, Махав, сын Амасая, и Иоэль, сын Азария, из сыновей Каафовых, и из сыновей Мирариных, Кис, сын Авдия и Азария, сын Иегалела, из племени Герсонова, Иоах, сын Зимы, и Иден, сын Иоаха, и из сыновей Елецафановых, Шимри и Иеиел, и из сыновей Асафовых, Захария и Матфания, и из сыновей Емановых, и Иехиил и Шимей, и из сыновей Идифуновых, Шемаия и Узиел, Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Иезекии и сказали: «Мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его». И все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем, мы приготовили и освятили. И вот они пред жертвенником Господним. И встал царь Иезекия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь и окропили жертвенник, и закололи овнов и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них. И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаживания грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтерями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорлица царева, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами. И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Езекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись, и поклонялись. И продолжал Езекия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся: 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев. Все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их, левиты, до окончания дела и доколе освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же все сожжений было множество, стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Иезекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава 30. И послал Иезекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрания в Иерусалиме, совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю, от Версалии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи. И по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне же Не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь, Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему. И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной, и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Ассирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеею была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господне. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника пресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное. И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемое было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли всесожжение в дом Господень, и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов, так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манассиина, и Сахарова, и Завулонова, не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу, но Езекия помолился за них, говоря: «Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздника пресноков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для словословия Господа. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. И ели праздничное 7 дней, принося жертвы мирные и славе Господа, Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней в веселье, потому что Езекия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и священников осветилось уже много». И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской, обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ». И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго всем субботнего утра, дорогие друзья! Медиа-студия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна» приветствует вас. И, ну, мы приветствуем вас, два ведущих, Юрий Кривонос и Александр Репьев. Поговорим сегодня о знании в преддверии, ну, такого большого события. Все-таки школьники идут в школу, студенты идут в свои университеты, первокурсники и те, которые ожидают, что это будет последний год обучения в их жизни, в общем-то, все двинулись в сторону храмов знания и науки. Ну и, естественно, мы не можем обойти эту тему. Поговорим о знании духовном, о знании библейском и о знании научном. И как раз вот Александр, преподаватель, историк, тоже есть что сказать по этому поводу. Александр, ну вот скажи, ты ожидаешь 1 сентября?
2: Не просто ожидаю, а хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, как это ни странно звучит, но имеется в виду учебным годом, вот, который нам должен принести что-то новое. Вот. И, кстати, на Руси Новый год начинался 1 сентября, было такое время, вот, с 1495 года, когда мы перешли на византийский стиль. Вот. Поэтому это вдвойне знаковая дата, 1 сентября. Вот, поэтому есть о чем поговорить, действительно.
1: Но у нас в стране это 1 сентября. Вообще, мне кажется, в мире по большей части, наверное, подобный учебный процесс вот в календаре, он устроен ну, похожим образом. С осени дети пошли в школу и начинают постигать ну, науку. Учатся читать, писать и вплоть до каких-то сложных уравнений и таких серьезных литературных произведений. Но хорошо, а как тебе кажется, какое знание, которое дети получают в школе, является основным?
2: Ну, конечно, в школе есть элементарные знания, без которых мы дальше не можем двигаться. Это умение читать, писать и как бы базовые знания, которые дают дальнейший рост. В школе, так и в духовной жизни, наверное, есть базовые знания. Вот сегодня хотелось бы сопоставить эти две грани. Общественное, духовное, вот, и исторический экскурс в этот праздник, в это событие 1 сентября. У меня тоже есть небольшие заготовки по нему.
1: Вот это как раз замечательно. Хорошо. Ну и мы, друзья, поговорим, каким образом знание библейское и знания научные могут взаимодействовать друг с другом. Ведь согласитесь, Александр, не знаю, какое твое мнение здесь, что существует конфликт определенного рода между знанием библейским, того, что Библия говорит о мире, и то, что о мире говорит наука, то, о чем говорят в школах. Ну, сотворение мира – вопрос такой достаточно серьезный, потому что, ну, как все во Вселенной начало быть, интересует человека в первую очередь. И наука утверждает одно, Священное Писание – другое.
2: Более того, вот тот вопрос, который вы подняли, считается в науке главным, одним из главных вопросов философии. Откуда все произошло и можем ли мы это познать? Вот, вот представляете, как это связано тонко с Днем Знаний. Вот. А в плане науки, я часто люблю повторять это, может быть, на предыдущих эфирах звучало этот факт, о том, что основатель Российской Академии Наук, математик Вильгельм Вельмиц, ну, Лейбниц, он не только математик, но и философ, он был глубоко верующим человеком. И именно Петр I, пригласивший его, утвердил 1 сентября как День Знаний. Вот, это заслуга Петра I. То есть до него это был просто Новый год. Петр переносит Новый год на 1 января. А вот новый учебный год, он так и остается по инерции в сентябре. И вот Вильгельм Лейбниц, основатель нашей Российской Академии Наук, он был глубоко верующий человек. Очень рекомендую изучить его Теодицею. В прошлом году даже в христианском в университете Петербурга была конференция, посвященная этой теме. То есть он, Лейбниц, доказывал благость Бога, несмотря на существование зла в мире. Но это древнейший вопрос философии, его еще Августин Аврелий затрагивал. Вот. Поэтому такие люди, как Лейбниц, как Блез Паскаль, по которому у нас был эфир, и вы можете послушать его в записи, и многие, Кеплер, и многие другие, они не разделяли науку и веру. Наоборот, они считали, что они дополняют. Как и Клайв Стейплз-Льюис, по которому тоже у нас был эфир, он говорил, что настоящая наука и настоящая вера, они идут рука об руку, они только помогают познать реально, объективно существующий мир.
1: Ты знаешь, ко мне подходят иногда люди и задают такой вопрос: а как нам быть? Вот мы прочитали в книжке, нас учили в школе, мы смотрели в каких-то научных передачах, а оказывается, там говорят, что нашей планете Земля там 4 миллиарда лет, а жизнь на планете существует почти миллиард лет. А как же 7 дней творения? И нередко подходят с этим вопросом люди. И ты знаешь, по большей части, как бы для того, чтобы разобраться для себя. Угу. Не для того, чтобы в какую-то там теорию поверить, угу, да, а чтобы разобраться для себя. Как ты сам для себя разобрался с этим вопросом, Александр?
2: Спасибо большое. Хороший очень вопрос.

0: Христианизация Руси, мы идем по образцу Византии, и в 1495 году, вот это времена Ивана III, Василия III, у нас уже Новый год сентября, и, как мы уже сказали, Петр переносит на 1 января, а День знания остается 1 сентября. И оно как-то негласно существовало вплоть до 20 века. В 20 веке уже советская власть закрепляет этот день как официальный День знаний, но мы помним предпосылки советской власти. Это атеизм, потом воинствующий атеизм до войны. Помните, мы говорили на прошлых эфирах, кто слушал, 25-й год союз безбожников, в 29-м это воинствующие безбожники, само название говорит об идеологии. И в 35-м году этот год закрепили как День знаний. 35-й год, да? Вот, то есть союз действующих безбожников и День знаний. Мы понимаем, о каких знаниях шла речь. Вот. И, кстати, еще интересный исторический факт. Кто изучал историю, он знает, когда началась Вторая мировая война. Это 39-й год и тоже 1 сентября, да, получается вот столько событий исторических. После, как раз-таки война, как любой кризис, она заставляет человека переосмыслить существующие позиции. Мы помним, что сдвиг в парадигме отношений к религии происходит. И в 47-м году появляется такое общество, которое получает название «Знание». Общество «Знания», это 47-й год, в следующем году будет юбилей, оно уже борется не воинствующе со знаниями, оно как бы противостоит вере и религии на научно-интеллектуальной почве. Кстати, окончательно День знаний был закреплен в 84-м году. То есть вот такой длительный генезис этого праздника. Ну, это просто как историческая предпосылка, но в этой исторической предпосылке можем увидеть некоторые закономерности. Если мы исторически уже богословски вернемся к истокам, я часто, ну, у нас, я понимаю, большая часть нашей аудитории — это люди верующие, но когда вот со студентами, которые далеки от религии или учениками, ну, задаю вопрос, как называлось дерево? Первое дерево, в котором в книге «Бытие» описано.
1: Они говорят яблоня.
0: Яблоня, да, 100%. Самый распространенный ответ. Но парадоксально, что как раз-таки ответ, он очень связан с сегодняшним событием. Я всегда эту отсылочку даю. Да, то есть дерево, как вы помните, познание добра и зла. И вот первый день знания, он произошел не вот здесь, так сказать, в привычных нам реалиях, а получается в Бытие, в Эдемском саду. И тот, кто предложил его произвести, был антагонистом человека.
1: Ну, это запретное знание.
0: Да. Мы помним, что на самом деле, да, было дерево вечной жизни, было дерево познания добра и зла из книги «Бытие», мы это видим.
1: Но, опять же, это вопрос какой? Это древо познания добра и зла. Это древо, которое давало, наверное, качество такое, самим определять, что добро, а что зло. Да. И это, наверное, не к науке скорее относится, а к моральному выбору человека.
0: Абсолютно согласен с вами. И вот тут даже очень большие параллели. Опять же, вот мы только что говорили о 20 веке, и все помнят этот лозунг: «Учение света, не учение тьма». Да? Все слышали, даже далекие от религии люди, но мало кто знает. А у нас среди большевиков многие люди имели богословское образование, у кого-то иудаизм, у кого-то христианское образование, но отсылочки к писанию у них всех были. И вот тут интересный момент, что мало кто знает, что книга Тора, то есть часть Ветхого Завета, она в переводе значит «свет». Свет.
1: Ух ты, интересно.
0: Да, и вот такая отсылка, что учение свет, но свет не просто какой-то лампочки электрические, а просвещающий и направляющий к Богу. И вот представьте, большевики, они знали это, но использовали этот лозунг совсем в других направлениях. То есть Тора — это свет, свет Божий. Угу.
1: То есть можно, в принципе, заниматься научными исследованиями в темноте. Пожалуйста, в принципе, как бы, что мы, собственно, и делаем. Мы сидим вот... исследуем, да, как, как, но это же была идея Платона про пещеру, мы вот в пещере видим тени, мы там что-то ощупываем руками, мы это разделяем на части, мы определяем его свойства, потом то, что сломали, пытаемся собрать, это вот, в общем-то, такой исследовательский процесс. Можно делать все то же самое, но со включенным светом.
0: Абсолютно. И мы понимаем, что о каком свете идет речь. Слово твое есть истина. Это светильник на ноге моей, свет стезе моей. Сколько раз Библия сравнивает Слово Божие со светом. Там очень много ссылок. Вы можете открыть симфонию библейскую и убедиться в этом, что слово, греческий логос или добар,

0: еврейское слово, которое говорит о... имеет огромную силу, вот, имеет силу просвещать человека, вот, и об этом слове на самом деле и шла речь, вот, и без этого слова нету никакого света. То есть,
1: получается, знание, вот как знание, оно существует на базе слова.
0: Абсолютно.
1: То есть язык математический, uh-huh. есть язык физических формул, химических формул, uh-huh. есть язык литературный, которым мы разговариваем, да, не литературный язык, который uh-huh. мы пытаемся uh-huh. выкинуть из нашего обучающего процесса, но все в той или иной мере связано со словом и, кроме того, с тем словом, которое зафиксировано где-то,
0: да.
1: вот оно, оформлено в учебниках, на плакатах, на досках, в электронных устройствах. Угу. Ну, в общем, тем или иным образом оно сохранено, и мы его исследуем, угу. мы его читаем, мы его постигаем.
0: Да, и интересный факт, что вот если возвращаясь к библейскому контексту, помните, первая атака на это слово, как звучало, первый богослов, как говорится в кавычках, а правда ли Бог так сказал? Да, то есть атака идет на слово, на знание от Бога, оно ставится под сомнение, да, то есть как бы дьявол, лжец, хасатан, сатана, да, он пытается подвергнуть, исказить это слово, потому что в этом слове есть великая сила, есть ответ.
1: А выясняется, что Бог угу. сказал правду, угу. что действительно дерево дает знание, угу. и что действительно за вкушением от этого дерева следует наказание, следует вот потеря человеком его непосредственного контакта с угу. Богом. Да, Бог действительно оказывается прав, но тем не менее очень много вот этих конфликтных ситуаций, которые связаны с текстом библейским uh-huh, uh-huh. и различными научными исследованиями, uh-huh. не дают покоя людям. Uh-huh. Одни решают это отодвинуть в сторону, другие пытаются как-то примирить, а третьи занимают научную позицию и начинают критиковать uh-huh, Священное uh-huh, Писание. Uh-huh. Друзья, мы поговорим об этом еще больше, но после небольшой uh-huh. музыкальной паузы. Uh-huh.

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
2: Да. Продолжаем, друзья, наш разговор в студии Юрий Кривонос и Александр Репьев. Мы сегодня о знаниях.
3: Да, и интересная песня, вот в эфире у нас сегодня прозвучала, такие фразы, что свет, да.
2: Свет.
3: Молитва «Отче наш» и свет. Свет, который просвещает всякую тьму, да, то есть, которая рассеивает все ложное. Даже вот мы в перерыве говорили о том, что отцы церкви, они в первых вселенских соборах все было направлено на то, чтобы отделить истину от лжи, то есть установить истину. Сама вера в Бога реально существующего, она обусловлена стремлением к истине, познание истины. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. Сколько отсылок к вот этой категории истины. Вот. И важно отметить, что даже в философии большую роль, и вообще в науке как таковой, стремление познать истину является ключевым. То есть, и есть конкретное описание истины, абсолютной истины, относительной истины, что они собой представляют. Гносеология — целая наука.
2: А есть у каждого истина своя?
3: Вот, очень хороший момент, да, что очень популярно в современном мире такое направление, как релятивизм, что у каждого своя истина, каждая правда. В древние времена это называлось софистика, что нету абсолютной истины, а есть у каждого, всякая точка зрения имеет право на существование. Сейчас, мне кажется, в современном мире это преобладающее философское направление.
2: А какую ценность тогда имеет знание, если его нельзя, ну, как-то оценить?
3: Абсолютно, да. Вот возникает вопрос, который возник еще во времена классической философии Сократа. И именно, вы знаете, вот именно классическая философия и началась с этого вопроса. Существует ли истина и можно ли ее познать? И Сократ, основатель классической философии, вообще философия, она досократическая, делится период, и уже сократический классический период, он начал с этого вопроса. Есть ли истина, и можно ли ее познать? И все слышали его фразу: «Я знаю, что я ничего не знаю». Но многие этого не знают. «Познайте истину», он говорит, его фраза. То есть, оказывается, ее можно познать. Оказывается, она существует. Да, до нее сложно докопаться. Бывает, приходится титанические усилия приложить, но она все-таки существует. Их немного, она одна. Об этом говорит наука. Истина всегда конкретна.
2: Ну, видишь, вопрос в чем? Мы считаем, что истина – это то, что ответит нам на все вопросы. Наверное, это так. Но тогда мы должны задаться вопросом, истина не есть ли то, что отвечает, и отвечает порой сугубо лично. Истина и есть личное, личность, не наша личная, а то, что приходит в нашу жизнь с кем-то, да, Христос говорит, что Он есть истина, Он есть свет, Он есть жизнь. Да, и вот как мы, например, не способны в детстве нашем без наставника что-либо постигать, нам нужно также понять, что и в духовных вопросах, в вопросах просвещения истинного, нам тоже нужен наставник. И здесь одно дело, когда есть церковные наставники, проповедники, священники. Другое дело, когда есть сама истина, которая наставляет нас, выводя нас из состояния вот этого детства ну, к какому-то более просвещенному взрослому состоянию. То есть с истиной надо подружиться.
3: Да, сколько, я вспоминаю сразу фраз, что полюбите истину, даже вот в книге Соломона, который знание, полюбите знание, да, то есть я вот вчера смотрел симфонию библейскую, и где больше всего употребляется знание, познание, вот одна из самых популярных в этом плане книг, это притчи Соломона и Экклесиаст.
2: Экклесиаст, псалмы.
3: Псалмы, да.
2: Псалмы еще тоже. Может быть, можно сказать еще о книге «Исход», где Бог дает закон. А, в общем-то, да, там о знании. А многие, конечно, книги уже там дальше об опыте. Но прежде чем постигать что-то через опыт свой, неплохо бы постичь некое знание, которое вам дается. А вот смотрите, есть таблица, которая, которую можно использовать для сравнения между двумя типами знания. Библейское знание и научное знание. А библейское знание – источник. Откровение, божественное откровение. А научное знание – источник, человеческое исследование, опыт и наблюдение. То есть вот, чтобы нам было понятно. Дальше метод библейского знания – это вера, послушание и молитва. Кстати, вот в научном знании мы отвергаем это наше свойство для постижения. В научном знании эксперимент, анализ, логика. В общем-то, а цели у библейского знания – спасение, богопознание, жизнь вечная, то есть то, что нам не подвластно абсолютно. А в научном знании цель – описание и объяснение устройства мира. Описать, объяснить, да, создать следующий учебник.
3: Да.
2: Характер у библейского знания – личностное, нравственное, абсолютное. А в научном знании – объективное, описательное, относительное. Вот интересно, что объективное и относительное, они вместе. То есть мы увидели, мы описали, мы поняли, что еще не разобрались до конца. Ну и границы. Если библейское знание открывает нам сокровенное, то научное знание исследует видимое и доступное опытом. То, чего мы не можем исследовать, для нас не существует. Вот с точки зрения научной. Как, знаете, вот речь идет о темной материи. Никто ее не видел, никто ее еще не обнаружил. И поэтому мы не можем о ней ничего сказать. Мы думаем, она, наверное, где-то есть и существует. Мы в нее, по большому счету, верим. Но то же самое можно сказать, что библейское знание нас призывает к такому же пути. Если у нас есть некий опыт общения со сверхъестественным, не стоит ли задуматься о том, что надо включить веру для того, чтобы познать Бога?
3: Да, все это логичные вопросы, и это физика и метафизика, они действительно отличаются друг от друга. Вот слово метафизика, оно введено Диогеном Лаэртским во втором веке нашей эры, который систематизировал труды Аристотеля, да, который был, можно сказать, Платон, мы уже упоминали миф о пещере, Платон ученик Сократа, Аристотель ученик Платона. У них как бы цепочка идет, три великих классических философа. И все они действительно пришли к тому, что все настолько логично. Вот вначале было вопрос: космос, как все произошло? Но люди, у нас был, кстати, замечательный эфир «Афины и Иерусалим». Мы сравнивали вот несколько лет назад, можно найти в подкастах «Радио Пилигрим». Вот, люди, удивительно, знаете, когда люди из разных уголков мира, с разным бэкграундом и менталитетом приходят к одному и тому же выводу, это дорогого стоит. И вот библейские псалмопевцы, царь Соломон и Аристотель, Платон и Сократ, они приходят к одному и тому же, что этот мир не случайность, слишком он разумен, как вот эти вот часы, да, в эпоху просвещения возникла философия деизма, что существует некий часовщик, то есть даже люди, склонявшиеся к атеизму, они не могли в 18 веке допустить, что это случайность. Вот представьте, что часы или ваш смартфон, у которого практически у каждого из нас есть, он просто был собран на свалке, что он сам сгенерировался, сам собрался. Никто в здравом уме это себе не может представить. Но именно об этом нам говорит так называемая современная наука, о том, что если мы говорим, что
2: жизнь противоречит энтропии.
3: Энтропии, да, то есть закон отмирания. Но далеко не вся наука такая. Вот важно понимать, что не все ученые так мыслят, далеко не все. Мы все еще действуем в парадигме, которая сложилась в атеистическом государстве. А ведь сейчас очень много современных ученых, глубоко верующих людей. И это нужно учитывать. Вот. И раньше их было очень много, и сейчас они есть, и их процентная масса достаточно велика.
2: Хорошо, но ты согласен с тем выражением, что Библия говорит к нашему сердцу, а наука к нашему разуму?
3: В какой-то степени, да. С другой стороны, Библия глубоко рациональна. Помните, мы еще в предыдущие эфиры также говорили, что самый интеллектуальный человек мира, он верит в Бога, То есть кореец, сейчас вы можете найти его точно.
2: Самым высоким IQ.
3: IQ, да. Искусственный интеллект говорит, что христианство – это самая логичная религия. То есть вот такие подтверждения извне мы получаем о нашей
2: искусственный
3: вере.
2: Интеллект посмотрел на нас и сказал, ребята, вам без спасителя не обойтись. Вы погибнете просто.
3: Да-да-да. Вы нуждаетесь в спасителе. Знаете, есть агрессивные методы благовестия, когда человеку подходит и говорят, что ты точно попадешь в ад. Вот. Но не все воспринимают его так. Ну, такое тоже существует.
2: Да, любопытно. Друзья, блок новостей у нас, после которого мы обязательно продолжим эту познавательную тему.
4: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенкова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
3: Да, вот интересные новости у нас. Женщина представляет каких-то инопланетных существ. Да, и знаете, мне кажется, это тоже связано с нашей темой. Если нету истины, то можно придумать себе любой мир, жить в нем, в некой матрице, да, то есть как бы наподобие... Кстати, мы знаем все фильм «Матрица», но мало кто знает, что был философ Декарт, математик, который создал свою концепцию, что мы живем в каком-то непознаваемом мире.
2: Еще Пифагор сказал, что все есть число, и поэтому поиск... или представление, попытка представить себе целостно мир, мне кажется, это то, чего порой сегодня не хватает. Безусловно. Мы научились дробить знания. Знание о знании, знания еще о более мелких вещах. И если ранее, да, допустим, образование делилось, скажем так, на какие-то области, там, гуманитарные и там, математические, физические, да, то сегодня наука разделилась на подгруппы и подгруппы подгрупп. Но один только андронный коллайдер что стоит? Мы стремимся в дроблении найти Бога. Да. Вот где эта частица Бога, где этот бозон Хиггса? Мы вот, так сказать, Бога за бороду схватим, вот когда найдем эту маленькую частицу. Между тем, может быть, надо на мир целостно посмотреть. И вот здесь не через разум, а через сердце.
3: Да. В Библии тоже знание, истинное знание, оно не может быть вне Бога. Да? То есть вне Бога нету истины и знания, и познания. Помните, Адам познал Еву. То есть познал — это некий... Познание Бога — это некий интимный акт, глубоко личностный. Когда мы две личности живые контактируют друг с другом, вот поразила информация из радио, сколько откровений верующий получает ответов. Причем я верю, что среди них есть реальные ответы, практически измеримые, не просто на уровне какой-то фантазии. Вот. И здесь как бы вот это личностное познание противоставляется знанию какому-то безличному.
2: Но а почему Бог говорит с человеком ненаучным языком? Почему его разговор с нами — это по большей части некая метафора?
3: Возможно, он нас ведет просто к отношениям, нежели к какому-то умственному, рационалистическому подходу.
2: Развитию. То есть... Бог хочет нам показать, да, что скорее, чтобы мы почувствовали, да, скорее, чтобы мы осознали сердцем, чем мы попытались понять, да, нашим ограниченным умом, что за волны вот, связывают нас с небесным, ну и создали приборчик некий, да, вот дополнительно себе, чтобы, так сказать, по нему совершать звонки напрямую туда, в Царствие Небесное.
3: Да, кстати, религия в переводе значит взаимосвязь, религара, то есть даже само слово предполагает взаимосвязь. А один известный православный святой, признанный святым, Паисий Святогорец, он был родителем, радистом в армии, он сказал такую фразу: «Бог работает на чистоте любви и смирения». Вы можете к нему подключиться на этих двух частотах.
2: А мы хотим сказать, а как это в цифрах? Да, где вот это в цифрах частота? И, кстати, немало фильмов по этому поводу. Там что-то про белый шум, про розовый шум и так далее, что где-то там можно в этом во всем хаосе обнаружить некие зерна истины. Нам только надо их, опять же, отыскать. А, ну, хорошо, вот слово говорит: начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. А, мудрость и знание. Какая между ними взаимосвязь?
3: Очень хороший вопрос. Опять же, Соломон, как мудрейший из людей, он затрагивает этот вопрос того, что настоящая мудрость невозможна вне Бога. И книга Экклесиаст, она заходит с этой позиции, с позиции того, что попробуй-ка я жить без Бога, попробуй быть сам себе режиссером. И вы все прекрасно помните, чем это заканчивается. То есть, как бы, начав как атеист, автор приходит к тому, что без Бога все не имеет смысла, все пустота. Хевель хевелим, да. Суета-сует, то есть, а в оригинале пустота, все бессмысленно. Паскаль приходит к тому, что внутри каждого из нас пустота размером с Бога, и ничто не может, кроме него, ее заполнить. Да.
2: Вот. Но мне кажется, речь идет о некоем благоговении. Угу. То есть, даже когда ты получаешь знание научное, бойся, ну или, скажем так, благоговей перед тем, кто все сотворил и создал. Ну, наверное, не совсем это далеко, и, в принципе, можно найти исторические данные о том, как люди впервые столкнулись с радиоактивностью. И если мы заглянем, то поначалу это воспринималось как какое-то такое развлечение. Вот представьте себе, что-то светится. Вот он ученый, да, он наобщался с этим ураном, да, а потом он идет и в темноте, в общем-то, излучает что-то. И когда все это стало заканчиваться плачевно, люди стали болеть, люди стали умирать, пришел некий страх. Подождите, а что ж мы делаем? А давайте-ка будем осторожнее. И появились средства защиты. То есть мы сперва вторгаемся во что-то, а потом, когда оно наносит нам вред, мы говорим: ой-ой-ой, что ж нам делать? Давайте как-то от этого защитимся. А между тем Священное Писание сразу нам предлагает такой подход. Ты столкнулся с неизведанным. Побойся.
3: Да, то есть как
2: побойся,
3: бы...
2: Побойся, потому что вселенная штука опасная.
3: Да, абсолютно согласен с вами. И действительно, вселенная опасная штука, и человек склонен считать, что если он чего-то не видит, то этого не существует. Вот она, та самая метафизика, потому что Аристотель, он описал вначале физически проверяемый мир, он был естествоиспытателем, но он же обнаружил, что есть ряд вещей, в том числе и душа, которые мы не видим, но они существуют, как эта радиация, да, то есть грех и духовные законы. Мы их физически, может быть, сразу и не видим, но последствия жизнь нам показывает. И можно довериться Богу и его заповедям и идти его путем, а можно своим опытом набивать себе шишки.
2: Но в чем еще отличается научное знание от знания духовного? Действительно, духовное знание всегда субъективно. То есть наш опыт в чем-то схож, а в чем-то отличен. Научное знание, оно тогда научное, когда оно повторяется достаточно большое количество раз, когда ты можешь сделать так же, и я могу сделать так же, и мы придем к одинаковому выводу, к одинаковому заключению. Причем вне зависимости от нашего настроения, от нашего состояния, от нашего социального положения, от нашего морально-нравственного состояния, в том числе, да, грешник я или святой, в науке я должен, собственно, прийти к тем же выводам, как и ты. Но в духовном знании не так. В духовном знании все субъективно. И поэтому наш опыт общения с Богом не поддается научному исследованию. Или поддается?
3: Ну, наука, да. Вот мне очень понравилось то, что вы сказали, что это описательное, имеет описательный характер. И в этом плане наука очень полезна. Она очень хорошо дополняет религию в плане того, что она дает фактические данные. Но как мы интерпретируем, это уже вот другой вопрос. Да? То есть, как бы, одни данные, которые... Вот сегодня мы говорили об эволюции, о большом взрыве. Одни ученые изучают одни и те же данные и приходят к выводам о том, что мир не случайно, у него есть творец. Другие приходят совершенно другому и другой интерпретации. И особенность науки в том, что она сама себя очень часто пересматривает. Более того, это не наука, если она не готова себя пересмотреть. Я уже это с позиции истории и философии. Наука, она в принципе готова себя пересмотреть. То есть религия, она строится на догматах. Наука, она строится на фактах и готова быть критичной самой к себе. Критика чистого разума Канта тому в подтверждение, классический его труд, который говорит о ограничительных особенностях нашего инструмента познания. Как бы.
2: Ну, видите, мы вникаем во что-то глубже, мы познаем что-то детальнее, мы изобретаем новые инструменты исследования, и поэтому вдруг открываем какие-то новые законы взаимодействия материи между собой. Но, опять же, это все касается материального мира. А если речь идет о мире духовном, то здесь все по-другому. Но смотрите, вот Христос идет, Он исцеляет людей. Одного слепого Он исцеляет словом, прозри. Другому слепому, говорит, делает вот из грязь, да, мажет ему глаза и говорит, пойди умойся. И, в общем-то, можно здесь подойти с научной точки зрения, попытаться сказать, вот как здесь все это происходило, что переживал слепой, какие чувства у него следовали одни, потом другие, потом третьи, а какая температура тела у него была при этом, а, в общем-то, ну и так далее, как там его нервные импульсы заработали. Но мы всегда получаем разный опыт. Мы видим, что в одном случае это так происходит, в другом это так. В одном случае это некая драма, а в другом случае это мгновенное чудо.
3: Да, и даже в отсылке к первому дню знаний, который, мы сказали, произошел в Эдемском саду, люди решили провести эксперимент. А правда ли, что умрете? Не умрете, но станете как боги. А кто такие боги? Боги — это, которые устанавливают, что есть добро и зло. Они хозяева мира, хозяева положения. И эта иллюзия настолько сладостна человечеству, что в разных формах в течение всей истории она всплывает. Не только в Библии, но и сейчас, когда человек сам себе устанавливает, что есть правда, а что есть ложь. Это же так удобно. Это же так льстит нашим желаниям. Мы можем сами устанавливать, что есть добро, что есть зло. И вот в этом как раз-таки дьявольская ловушка.
2: Знание надмевает, любовь назидает, да. А знание надмевает, а потом убивает. Вы обратите внимание, что всякий раз, сталкиваясь с каким-то новым открытием, человек, прежде всего, это открытие использует для нанесения вреда другим, ну, или себе.
3: Да, то есть его природа, к сожалению...
2: Сперва мы изобретаем оружие или какую-то там бомбу атомную, да, а только потом думаем, как сделать электростанцию, чтобы оно приносило пользу. К сожалению, да, человек таков. А у нас снова небольшой перерыв на музыкальную паузу, а после, друзья, вернемся. С нами группа «Набат» сегодня.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
2: Да, вот мы перед песней, внутри самой песни звучали отсылки к любви. Любовь у нас сейчас очень часто этим словом воспевает это чувство. Но вот, как говорится, кто-то сказал, что истина невозможна без любви, а любовь без истины.
3: Да. Объясните любовь научно.
2: Да, да,
3: вот
2: да,
3: кто-то
2: да,
3: говорит,
2: да.
3: Это химические процессы. Мы объясним, мы заставим, мы научим вас любить, дадим таблетку.
2: Интересно, что Бог – это и истина, и любовь одновременно. Бог есть любовь, и Бог есть истина. И одно от другого нельзя отнять.
3: Да.
2: Истина без любви, она может убить, столкнуть человека с жестокими фактами из реальности, которую он может просто не перенести. Но любовь без истины, она также убивает, потому что скрывает объективную реальность от человека.
3: Таким образом, библейское знание учит нас главным вещам. Это взаимоотношениям с Богом. И, в общем-то, в этой связи и взаимоотношениям друг с другом. Понимать человека, кто мы есть на самом деле, как мы произошли и в целом, куда движемся. А все остальное научное знание – это лишь для того, чтобы, ну, в некотором смысле, скрасить наше бытие, удовлетворить наше любопытство. Ну, и немножко облегчить нашу жизнь, наверное.
2: Да, конечно. Человек, он стремится к познанию истины, к знаниям, и это неотъемлемая часть человека.
3: Ну, а вообще учиться-то надо? Давайте ответим на самый простой вопрос. Учиться надо или давайте просто Библию будем читать, и все, и больше ничего не надо?
2: Как говорили коммунисты, учиться, учиться, еще раз, ну, как шутили в фильме «Лечиться», да, потом после этой учебы приходится иногда, да.
3: Нет, ну, подождите, а если без шуток?
2: Без шуток, конечно, человек учится либо на своих ошибках, либо он вбирает опыт предыдущих, мне кажется, поколений, то есть, как бы. Но так или иначе, процесс познания, он идет всю жизнь. Кстати, вот с точки зрения науки даже, социализация, да, это процесс непрерывно длящийся всю жизнь.
3: Слушай, ну вот, Александр, ты историк, ты преподаешь историю в колледже. Студенты говорят какие-нибудь, Александр, как по отчеству?
2: Леонидович.
3: Леонидович, а зачем мне эта история? Я понимаю еще там математика, деньги считать, но это опять же на уровне второго класса. Что вы в этом случае говорите?
2: Ну, повторяю знаменитую фразу о том, что мудрые учатся на ошибках других, а глупцы на своих, и лучше быть первыми, чем вторыми. История как раз наука о том, как иногда не надо поступать.
3: Вот. Когда же умные люди порой ошибаются, да, и куда они нас заводят. Ну, или наоборот, как люди, которые не доучились, как полагается, тоже вот куда-то могут нас завести. Наука – это, в общем-то, точнее, история – это наука о том, как было бы, если бы.
2: Да, история, как говорится, не имеет сослагательного наклонения.
3: Не имеет, да, но тем не менее мы-то подразумеваем, что вот мы бы, наверное,
2: поступили по-другому.
3: Потому что мы-то теперь знаем, как лучше.
2: Ну и как Адам и Ева, мы бы точно так не поступили. Но это я говорю с юмором, потому что наша природа, мы понимаем в ней весь пакет вот этих ошибок, мы унаследовали ее. Вот, и с другой стороны, знания, вот им наука нового времени, она сформировалась как наука опытного знания, эмпирического. Известный философ Фрэнсис Бэкон, я его уже цитировал, министр экономики одной крупной европейской страны и параллельно философ. Он проводил, кстати, эксперименты и сам умер от этих экспериментов, но он говорил: знание – сила. А у нас, вот интересно, отечественный момент взять, известный полководец Александр Ярославич Невский сказал, что сила в правде. Да, и эту историю обыгрывают там, но вы знаете, это же глубоко духовный взгляд на действительность, только не в правде, а в истине. У нас часто говорят, что у правда у каждого своя, но истина, она одна.
3: Правда, она порой похожа на пистолет в руках героя одного из фильмов.
2: Да,
3: «Брат»,
2: да,
3: по-моему. Да,
2: да. Вот. Но я совсем не к нему делаю отсылку, а к тому, что истина во Христе. и обладая, она недалеко от нас. Приблизьтесь к Богу, ибо Он недалеко от нас. И в этом плане это глубоко духовный подход в том, что и когда человек с Богом, ему никто не страшен, он в надежных руках, и он направляет и открывает ему путь. Вот. И знаете, вот в конце, я не знаю, сколько у нас времени остается, но очень хотелось бы нашего великого классика Федора Михайловича Достоевского процитировать. Он в молодости заигрался с различными революционными идеями, отошел от Бога, хотя в детстве воспитывался на Евангелие. И потом, пережив последствия этих увлечений, побывав на каторге и 5 лет почитав Евангелие, переосмыслив свою жизнь, он сказал: «Даже если кто-то мне докажет, что Христос вне истины, я предпочту остаться со Христом, чем с этой так называемой истиной». Потому что он понял, что ни любви, ни правды, ничего истинного вне Христа нету. И только Он, истина, делает нас свободными. Он является истинным
3: знанием.
2: То есть,
3: даже если мы Христа придумали, это лучшее, что мы могли придумать. И как, лучше не придумаем.
2: Как сказал Вольтер, да. Даже вот атеист Вольтер, он этого не мог не признать.
3: Но, друзья, это, конечно же, уже как бы такая драма человеческого поиска, и здесь нужна вера. Дело в том, что столкновение будет всегда. Человек сталкивается с противоречиями в своей жизни, и нередко эти противоречия, они, как бы это сказать, его юность, его детство или отрочество, его молодость, его юность, его зрелость, его молодость. То есть мы всегда как бы вступаем в конфликт с чем-то, что было до нас, с чем-то, что несло нам прежнее знание. А потом, набив собственных шишек, понимаем, что, оказывается, те, которые были до нас, в общем-то, не так уж и не правы. Да? И, собственно, потом мы сами начинаем тормозить вот эту запинающуюся молодежь. Хорошо, когда мы к жизни подходим сразу здраво, со здравомыслием определенным. Хорошо. Но, с другой стороны, молодость – это время поиска, время ошибок, время порой, когда вот эти молодые люди покидают свои дома и ищут себя вот где-то в новых городах, в новых условиях, в новом образовании, в новом знании. И, конечно же, вот здесь проверяется их вера.
2: Безусловно. И царь Соломон, как мудрейший из людей, предполагал это, и немножко подыгрывая этим людям, он говорил: делай, ешь, пей, веселись, делай все, что хочешь.
3: Да, юноша, кто ж тебе запретит, не остановить такого вот.
2: Но помни, что...
3: За все это Бог приведет тебя на суд.
2: Да.
3: Вот интересно, оказывается, мы ответственны за нашу жизнь.
2: Да.
3: И ответственны не только перед собой или перед какими-то потомками. Перед Богом ответственен. Есть высший авторитет, и на него нужно ориентироваться. И в вопросах знания тоже. Друзья, время наше вышло. Хочется сказать всем успехов в получении знания.
2: Да, хорошего вам учебного года. И познавайте также и священное Слово Божие. В нем есть ответ на все ваши вопросы.
3: Ну, во всяком случае, мы на это надеемся. И каждый, кто захочет, как написано, найдет. Ищите и найдете.
2: Стучите, и отворится вам. Аминь.

Псалом 13. Лишь только человек безумный сказать мог в сердце: Бога нет. И этот мир порочный, шумный,

всю землю люди развратили, свершая гнусные дела. И словно стадо устремили свои шаги в долину зла. Господь с небес воззрел на землю,

готов. Но от Творца все уклонились и ищут злато, серебро. В делах пустых осуетились. Нет тех, кто делал бы добро. С Сиона кто пошлет спасенье? Кто отряхнет с одежды пыль? Когда Господь вернет пленение, то возликует Израиль.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Ответ на молитву, который шел 13 лет. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» 1 Тимофею 4:13. На служении попросили детей выйти вперед, и они нерешительно двинулись, не совсем понимая, что происходит. Как только они прошли вперед, пастор Дин обратился непосредственно к ним и провел первый урок воскресной школы для детей Южной Азии. Затем пастор Дин обратил свое внимание на нетерпеливых взрослых и поделился учением из 1 Тимофея 4:13, которое впервые включало в себя чтение из недавно переведенного Нового Завета на языке айн. Эта служба была не только самой большой церковной службой на языке айн, которая когда-либо проводилась, также это было первый раз, когда они смогли открыто поклоняться и прославлять Господа. Раньше такой возможности не было из-за преследования в их родном регионе. Они находились в пути более одного дня, чтобы встретиться с пастором Дином в городе, где могли поклоняться свободно и без страха. Эта история на самом деле началась в 2003 году, когда церковная семья пастора Дина в Альфаретте, штат Джорджия, узнала, что у народа айн нет Божьего Слова на их родном языке. Каждое воскресенье в течение следующих 13 лет церковь пастора Дина молилась, чтобы у народа айн появилась своя переведенная Библия. Бог верный себе ответил. В 2015 году он призвал пастора из народа айн, чтобы помочь возглавить работу по переводу, и уже через год Новый Завет был завершен. Какая прекрасная иллюстрация того, как Божий народ собирается вместе, молится друг за друга, работает вместе и помогает друг другу. Молитва. Дорогой Иисус, спасибо Тебе за верность церковной семье Дина, за их молитвы о языковом сообществе языка айн. Помоги мне быть постоянным в моих молитвах и довериться Тебе, ожидая ответ. Пожалуйста, дай мне возможность посвятить себя тому, чтобы делиться Писанием с другими. Аминь. Некоторые имена и названия изменены по соображениям безопасности.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MUST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemust@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Республика Бенин. Западная Африка. В Африке вообще очень много разных государств, многие из которых находятся именно на западе африканского континента. И вот еще одна из таких стран – Бенин. Мало кто слышал ее название, и совсем немногие побывали в этой стране. Культура еды в странах Африки очень отличается от привычной для европейцев. Бенин – это бывшая французская колония, поэтому с французского она переводится как «страна счастья». Однако для местного населения в период рабства родиться в стране счастья счастьем не являлось. В результате долгой колонизации многое изменилось в Бенине, но кухня избежала французского влияния. Возможно, дело в приверженности бенинцев своим традициям. Однако в большей степени этому помешала бедность населения и бедность ассортимента доступных продуктов. Это батат, рис, кускус, кукуруза, арахис, фасоль, перец пиман, помидоры, рыба, курица, свинина. Сегодня можно встретить и другие продукты питания, но и по сей день именно такой набор продуктов является основным для бенинца. Единственное, что всегда было доступно для простого жителя страны, это разнообразные фрукты. В африканском климате их очень много, и они очень дешевые, а бананы и манго вообще могут быть бесплатными, только сорви с дерева. Основа рациона – это фуфу, нечто среднее между кашей и пюре. Готовится это блюдо из ямса, и оно абсолютно нейтрально по вкусу, поэтому в чистом виде ее практически не едят, а приправляют разнообразными соусами. В Бенине есть пословица: «У кого есть суп, тот не будет есть фуфу». Мясные продукты едят в основном в южном Бенине. Зато в северном существует козий сыр. Он мягкий и плотный, и едят его в обжаренном виде. При таком приготовлении он напоминает нежное мясо. Практически вся тепловая обработка – это варка и жарка в пальмовом масле. В Бенине не получило популярности запекание в пальмовых листьях, так любимое в других странах региона. Еще одно традиционное блюдо – пате. Это не паштет, это очень густая тестообразная каша из молотой кукурузы, похож на мамалыгу. Он бывает белым и красным, подают его вместе с острыми соусами. Без чего нельзя представить кухню Бенина, так это без соусов. Поскольку сама пища здесь довольно однообразная и пресная, то все вкусовые краски идут именно из соусов. Во многих городских районах пища готовится на улице. Женщины и девушки готовят семейные обеды, хотя готовить здесь учатся даже мальчики и молодые мужчины. В редких домах можно встретить холодильники. Большинство людей ходят за продуктами на рынок несколько раз в неделю, чтобы продукты питания были всегда свежими. Сколько в Африке племен, столько и свадебных традиций. Во-первых, жених должен уплатить выкуп за невесту. Примечательно, что в африканской культуре выкуп за невесту – это не ее покупка. Это выражение благодарности семье невесты со стороны семьи жениха за то, что они вырастили такую девушку и согласились отдать ее в жены их сыну. Своим выкупом жених демонстрирует способность заботиться о будущей жене. Еще одна черта африканских свадеб – это танцы до упаду. Гости с обеих сторон могут протанцевать целый день, а иногда еще и ночь. Африканцы придают танцу огромное значение. В стране большое разнообразие религиозных и культовых танцев, каждый из которых выражает какое-то конкретное событие или явление. Иногда хореографические, групповые, но более часто индивидуальные, запутанные и удивительно выразительные местные танцевальные церемонии сравнивают со знаменитым японским театром кабуки. На территории страны проживает большое количество различных народностей. Это и повлияло на многочисленность религиозных конфессий. Официальной религии в Бенине нет. Половина всего верующего населения – это приверженцы традиционных африканских верований. В стране повсеместно распространен культ вуду. Все, что связано с вуду, народ обычно хранит в тайне и беседует о религии неохотно.
Повсеместно получило распространение христианство более 30% населения обратились от традиционных верований и перешли в христианство. В стране множество различных конфессий, поклоняющихся единому Богу и Сыну Его Иисусу Христу. Из года в год открываются новые церкви. Больше половины детей в стране посещают католические школы, в которых помимо академических знаний получают и христианское представление о мире. В дальнейшем их сердца будут преданы Господу. Мир меняется, и Бенин вместе с ним. Всех жителей объединяет одна очень важная черта – дружелюбие. Поэтому они всегда готовы оказать помощь случайному путнику. Такова страна и традиции людей, ее населяющих.

0: От жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.
1: Твой голос как мой, мой голос. Как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и вся Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, чем же закончился спор между Израилем и Моисеем. Спор о понятиях, возникший по поводу золотого тельца. Спор произошел не на шутку. Никто никому не собирался уступать. Ситуация вышла из-под контроля. Неужели я нагнетаю ситуацию? Неужели все настолько серьезно? Неужели люди и впрямь не станут на сторону Бога истинного, даже когда Его истина так очевидна, когда факты налицо? Тельца сожгли,

0: Но люди по-прежнему остались при своих понятиях. Никто не сдвинулся с мертвой точки. Что будем делать дальше? Моисей стал в воротах стана и сказал: «Кто Господин ко мне?» Постойте, братья, что происходит? Вы в своем уме? Это все может плохо кончиться. Вы на кого пету поднимаете? Против чьих понятий? Разве вы не видите, что дело обретает фатальный исход? Постой, Моисей, удержи свои страсти, не накаляй обстановку. Ты же видишь, большинство против тебя. Большинство – это сила. А здесь преимущественное большинство, более 90%, целых 11 колен видят ситуацию по-другому. Плюс ко всему, это еще и общество Господне, и с ним придется считаться. Здесь без разумного компромисса не обойтись. Здесь нужен конструктивный диалог. Нет, диалога не будет. Страсти народа вышли из берегов по вине Аарона. Это он допустил его, то есть народ, до необузданности, ввел его в грех великий. Ты, Аарон, уста Моисея, глаз Бога, на большее ты прав не имел. Они разнуздались, потому что ты распоясал их. Ты поддержал их понятие. Ты поддержал бунт, когда они попросили золотого тельца. Ты, как лидер, предал своих людей, когда отдал за них свой голос. А теперь пытаешься сказать, что глаз народа – глаз Божий? Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 29 августа, и тема сегодня «Откуда ты не спал?». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 5 стих. Иисус обращается к зрелой церкви в Ефесе. И мы знаем из 4 стиха, что они утратили первую любовь. Иисус говорит: «Вспомни, откуда ты не спал». «Откуда» — греческое слово «потен», которое указывает на ранние времена, предыдущее место. Другими словами, вы помните то время? Помните, какими вы были в ранние годы? Вы помните, как вы вели себя, когда только приняли Христа? Какими вы были, потен, тогда, в прежние дни, когда только исполнились Святым Духом? И Он говорит: «Оглянитесь назад, на те времена, и вы поймете, что сейчас вы не спали». Это было удивительно. Ефесская церковь была самой большой, известной в мире, считалась наиболее зрелой церковью. Но Христос говорит: несмотря на то, что ваша церковь большая и известная, по сравнению с тем, что у вас было раньше, вы абсолютно не спали в моих глазах. Иисус видит все не так, как видят люди. А что Иисус видит в вас? Видит ли Он в вас хорошую духовную форму, или Он видит, что вы пошли на попятную? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 29 августа. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и неразумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Книга Екклесиаст, 9 глава, 11 стих. Непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение. Когда читаешь эти библейские стихи, задумываешься о том, кому же достается все это, а Слово Божье говорит, что случай для всех их. Знаете, в те времена, когда Соломон писал эту книгу, самыми прославленными людьми считались воины, побеждающие в войнах, а также бегуны, побеждающие на беговых дистанциях, и, конечно же, мудрецы и богачи. Но и храброго воина, и бегуна, и спортсмена, и богача, и мудреца в конце концов ожидала могила, и их тела успокаивались в ней. Слова Соломона передают нам мудрость и знание, чтобы понять, что непроворным под солнцем достается успешный бег. Ты, конечно, бежишь, но успешность бега не от тебя, а от Господа, и мудрость не твоя, а Божья. Также искусность и богатство тоже от Него. Поэтому если бежим, пусть бежим для Господа, и если воюем, пусть это будет духовная война. Для Господа будем бороться во всякой борьбе, и если будем обладать богатством и мудростью, их также будем использовать для Господа. Возлюбленные, если вы уже достигли чего-то в жизни, пришло время воздать Господу всю славу за достигнутое, и Господь прославит вас. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

льется кровь, сколько будет длиться боль, когда кончится злобы, смерти, ненависти, контроль, когда кончится печаль, будет рад.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 августа. Молитвы прошения и ожидания. Не имеете, потому что не просите. Послание Иакова 4:2. Бог предусмотрел для нас простой способ получать то, чего мы хотим, без особых усилий. В сегодняшнем стихе сказано, что мы не имеем, потому что не просим об этом Бога. Нельзя получить ответ на молитву, если нет самой молитвы, поэтому мы должны молиться и просить. Молитва, в которой мы обращаемся к Богу с той или иной просьбой, называется молитвой прошения. Это очень важный тип молитвы. Через молитву мы сотрудничаем с Богом. Бог ничего не делает на земле, пока кто-то не попросит об этом. Молитва — это способ нашего партнерства с Ним, наше взаимодействие в духовной сфере для воплощения чего-либо в физическом мире. Молитва приносит силу с небес на землю. Если мы не получаем ответа долгое время, возможно, мы просим у Бога то, что не согласуется с Его волей. Либо Он укрепляет нашу веру и помогает нам нарастить духовные мускулы, обучая нас терпению. Мы должны открывать свои нужды Богу в молитве прошения, вместо того, чтобы пытаться осуществить все своими силами. Мы также должны довериться мудрости Бога, потому что Он знает, как и когда нужно ответить нам. Молитва открывает двери Богу, чтобы Он вошел и начал действовать. А наши попытки добиться чего-либо своими усилиями приводят к разочарованиям и мешают Богу. Он ждет от нас, что мы попросим Его и доверимся Его мудрости. Как только мы это сделаем, Он начнет помогать нам. Божье слово на сегодня. Бог хочет сделать для вас гораздо больше того, что вы можете представить. Поэтому станьте смелее в своих просьбах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающими самих себя. Иакова 1:22.

0: подкаста. Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает «Христианпост». Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного Американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, добрый день. С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, есть ли какая-то формула, как должны приветствоваться и прощаться христиане?
1: Такая формула нигде не предписана, но мы видим, что она была у апостолов, она была у людей, у христиан того времени, когда писался Новый Завет. И, скорее всего, она есть в каждой конкретной культуре. То есть приветствие – это очень важный элемент взаимоотношений людей, и мы о нем сейчас поговорим. И поэтому оно находит какие-то практические формы выражения, и к ним привыкают, и ими пользуются чаще всего, и поэтому воспринимают как нормальный сигнал со стороны друг друга. Но, как я уже сказал, здесь более важно посмотреть на сущность этого принципа. В действительности Писание говорит о том, что верующие люди – должны приветствовать друг друга. Писание подчеркивает даже в нескольких местах, как в послании, во втором послании к Тимофею, написано о том, чтобы мы были приветливы ко всем. Рабу Божьему должно быть приветливым ко всем. Что это значит? Приветливость, она выражает состояние души по отношению к конкретному человеку. То есть, когда мы соприкасаемся с людьми, мы имеем определенную динамику отношений. Мы всегда измеряем человека, с которым мы соприкасаемся. Психологически измеряем. Для нас важно знать, друг он или враг. Он за нас или он безразличен, или он агрессивен. Или же в его отношении к нам есть какая-то критика, есть подозрительность. То есть здесь целый спектр чувств, которые мы измеряем, не сознавая это. Но мы всегда посылаем сигнал, как радиолокатор, и воспринимаем назад. Мы всегда ощущаем, что же этот человек несет в себе. Мы зависим от людей в огромной степени. Другое дело, правильно это или неправильно. Но сегодня мы говорим о том, что приветствие, оно позволяет послать человеку сигнал своего доброго расположения к нему. Мы читаем в послании к римлянам, после того, как апостол Павел в первых 11 главах представляет Евангелие очень обоснованно, глубоко, понятно. После этого он начинает говорить о практических выводах. О том, что следует из Евангелия. То есть, когда человек пережил спасающие действия Евангелия Иисуса Христа, в нем происходят определенные изменения, которые влияют на изменение его отношения к людям и с людьми. В частности, в 10 стихе, или мы начнем с 9 стиха этой 12 главы, написано следующее. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Дальше сказано, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Вот эта фраза «с нежностью», она говорит об определенном выражении любви. То есть любовь – это не просто забота о благе другого человека, но это забота, которая облечена в определенную мягкость, в определенную теплоту души. Здесь даже сказано «в почтительности друг друга предупреждайте». То есть, когда мы считаем других, людей, которые вокруг нас, выше себя, и мы с почтением относимся к ним. Таким образом, братолюбие, которое выражается с нежностью, оно и предполагает определенную форму нашего приветствия. То есть в приветствии, в какой бы формуле оно ни было выражено, должно быть проявлено наше доброе расположение к человеку, которых мы приветствуем. К великому сожалению, сегодня проблема приветствия связана не столько с формулой, сколько с отсутствием приветствия, с безразличием, с тем, что люди часто не замечают друг друга, с тем, что они часто не задаются целью проявить доброе расположение к тем, кто их окружает. Но если мы поговорим немножечко о формулах, то мы можем найти целый ряд самых разных выражений. Например, у евреев самым распространенным приветствием было слово «шалом», которое переводится как «мир», как «полноценное», «глубокое», «благополучие». И когда люди встречались друг с другом, они желали друг другу вот этого шалома, вот этого полноценного Божьего мира в сердце, в жизни, во взаимоотношениях и так далее. В контексте русских, русскоязычных людей есть распространенное приветствие «Здравствуйте», которое представляет выражение пожелания здоровья другому. Если мы посмотрим на апостольские приветствия, то они чаще всего связаны с пожеланием благодати и мира, когда они обращаются к людям, они ждут, они просят о том, чтобы Господь проявил, излил действие своей благодати на сердца этих людей, и чтобы результатом этой благодати был глубокий мир в сердцах. Вот первая глава послания к римлянам, мы читаем 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир». И дальше сказано «от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». На мой взгляд, это очень глубокое, очень оправданное приветствие. Ну, конечно же, если оно произносится от сердца, если оно по-настоящему выражает желание человека по отношению к ближнему, понимающего того, что именно Бог своей благодатью может сделать жизнь этого ближнего, этого человека, с кем мы имеем дело, полноценной, радостной и счастливой.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по телефону 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Всем нам свойственна тревога по дороге на тот свет, потому как там у Бога живы все и мертвых нет. До сих пор Адам и Ева, Мафусал, Енох и Ной, короли и королевы, ну и сосед покойный мой, короли и королевы, и сосед покойный мой. Если б все землей кончалось, было б легче.

И, конечно, очень важно, как судьбу ее решат. А судьбу ее однажды обязательно решат. Это самое интересное, до чего мы все доживем. Скажут, царствие нам небесное, когда мы уже будем в нем. Кто хоть что-то понимает –

0: А жизнь, она ведь из сюрпризов. И на тот свет летят без виз. Жизнь такая, из сюрпризов. И на тот свет не надо виз. Но тут, походу, есть проблема с нашей грешной душой. На том свете святость тема. Кто не в теме, там чужой. А ведь всех предупреждали. На земле был Божий Сын. Кстати, с ним двоих распяли. А в рай попасть сумел один. Двух разбойников распяли. А раскаялся один. Это самое интересное. До чего мы все доживем. Скажут, царствие нам небесное. Хорошо, если будем в нем. В постулатах гуманизма.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Философских мыслей смесь. Но слабоумие, как вирус, мир гуманнее не стал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Сколько мнений, сколько взглядов. Разберись тут, что почем. А выбор все же делать надо. Безошибочный причем.

0: скажут ангелы в ответ?
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Иероним Пражский, друг Яна Гуса, через год после мученической смерти Яна последовал его примеру. Известный

0: Гуманист Поджо из Флоренции сказал о смерти Иеронима: «Сократ выпил яд из своей чаши неспокойнее, чем было спокойствие Иеронима, когда он шел на костер, где ожидало его пламя». Иероним был сожжен 30 мая 1416 года в том же городе Констанце по приговору собора. Палач хотел за его спиной зажечь огонь, но Иероним отказался от такой услуги и сказал: «Пойди сюда, зажги перед лицом моим. Если бы я боялся, то никогда бы не явился сюда». Вот так-то.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 129. К Тебе я, Господи предвечный, воззвал из глубины сердечной. Услышь, услышь мое моленье, начни слова мои внимать. О, если б стал ты замечать людей, живущих при грешенье, никто не смог бы устоять. Но велико твое прощенье для тех, кто чистою душой благоговеет пред тобой. Блажен, кто твердо уповает и двери сердца отворяет, чтоб слово Божие принять. Как стража раннюю зарницу или юноша свою девицу, тебя я буду ожидать. И пламенно в душе молиться, да и зальется благодать, и принесет всем избавление и для Израиля спасенье.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

дал мне с новой силой. Все, что происходит, необъяснимо. Каждый раз, когда приходишь ты, я жду еще.

0: Сколько бездонных вод вставало передо мной, но я побеждал их вновь.
1: Так много.
0: Сколько пророческих слов нераспознанных, но позже исполненных.
1: Так много.
0: Сколько разрушенных душ получили шанс, вот сколько рук сейчас.
1: Так много.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного Американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

все вокруг потеряло смысл, когда жизнь превратилась в черно-белую пленку, когда рушились все мечты, все надежды, все упования. Пришел ты и все изменил. Ты дал мне новое.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго всем субботнего утра, дорогие друзья! Медиа-студия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна» приветствует вас. И, ну, мы приветствуем вас, два ведущих, Юрий Кривонос и Александр Репьев. Поговорим сегодня о знании в преддверии, ну, такого большого события. Все-таки школьники идут в школу, студенты идут в свои университеты, первокурсники и те, которые ожидают, что это будет последний год обучения в их жизни, в общем-то, все двинулись в сторону храмов знания и науки. Ну и, естественно, мы не можем обойти эту тему. Поговорим о знании духовном, о знании библейском и о знании научном. И как раз вот Александр, преподаватель, историк, тоже есть что сказать по этому поводу. Александр, ну вот скажи, ты ожидаешь 1

0: сентября.
1: Не просто ожидаю, а хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, как это ни странно звучит, но имеется в виду учебным годом, вот, который нам должен принести что-то новое. Вот. И, кстати, на Руси Новый год начинался 1 сентября, было такое время, вот, с 1495 года, когда мы перешли на византийский стиль. Вот. Поэтому это вдвойне знаковая дата, 1 сентября. Вот, поэтому есть о чем поговорить, действительно.
0: Но у нас в стране это 1 сентября. Вообще, мне кажется, в мире по большей части, наверное, подобный учебный процесс вот в календаре, он устроен похожим образом. С осени дети пошли в школу и начинают постигать науку. Учатся читать, писать и вплоть до каких-то сложных уравнений и таких серьезных литературных произведений. Но хорошо, а как тебе кажется, какое знание, которое дети получают в школе, является основным?
1: Ну, конечно, в школе есть элементарные знания, без которых мы дальше не можем двигаться. Это умение читать, писать и как бы базовые знания, которые дают дальнейший рост. В школе, так и в духовной жизни, наверное, есть базовые знания. Вот сегодня хотелось бы сопоставить эти две грани: общественное, духовное, вот, и исторический экскурс в этот праздник, в это событие 1 сентября. У меня тоже есть небольшие заготовки по нему.
0: Вот это как раз замечательно. Хорошо. Ну и мы, друзья, поговорим, каким образом знание библейское и знания научные могут взаимодействовать друг с другом. Ведь согласитесь, Александр, не знаю, какое твое мнение здесь, что существует конфликт определенного рода между знанием библейским, того, что Библия говорит о мире, и то, что о мире говорит наука, то, о чем говорят в школах. Ну, сотворение мира – вопрос такой достаточно серьезный, потому что как все во Вселенной начало быть, интересует человека в первую очередь. И наука утверждает одно, Священное Писание – другое.
1: Более того, вот тот вопрос, который вы подняли, считается в науке главным, одним из главных вопросов философии. Откуда все произошло и можем ли мы это познать? Вот представляете, как это связано тонко с Днем Знаний. Вот. А в плане науки, я часто люблю повторять это, может быть, на предыдущих эфирах звучало этот факт, о том, что основатель Российской Академии Наук, математики Вильгельм Вельмиц, Лейбниц, он не только математик, но и философ, он был глубоко верующим человеком. И именно Петр I, пригласивший его, утвердил 1 сентября как День Знаний. Вот, это заслуга Петра I, то есть до него это был просто Новый год. Петр переносит Новый год на 1 января, а вот новый учебный год, он так и остается по инерции в сентябре. И вот Вильгельм Лейбниц, основатель нашей Российской Академии Наук, он был глубоко верующий человек. Очень рекомендую изучить его Теодицею. В прошлом году даже в христианском университете Петербурга была конференция, посвященная этой теме. То есть он, Лейбниц, доказывал благость Бога, несмотря на существование зла в мире. Но это древнейший вопрос философии, его еще Августин Аврелий затрагивал. Вот. Поэтому такие люди, как Лейбниц, как Блез Паскаль, по которому у нас был эфир, и вы можете послушать его в записи, и многие, Кеплер, и многие другие, они не разделяли науку и веру. Наоборот, они считали, что они дополняют. Как и Клайв Стейплз-Льюис, по которому тоже у нас был эфир, он говорил, что настоящая наука и настоящая вера, они идут рука об руку, они только помогают познать реально, объективно существующий мир.
0: Ты знаешь, ко мне подходят иногда люди и задают такой вопрос: а как нам быть? Вот мы прочитали в книжке, нас учили в школе, мы смотрели в каких-то научных передачах, оказывается, там говорят, что нашей планете Земля там 4 миллиарда лет, а жизнь на планете существует почти миллиард лет. А как же 7 дней творения? И нередко подходят с этим вопросом люди. И ты знаешь, по большей части, как бы для того, чтобы разобраться для себя. Не для того, чтобы в какую-то там теорию поверить, да, а чтобы разобраться для себя. Как ты сам для себя разобрался с этим вопросом, Александр?
1: Спасибо большое, хороший очень вопрос. И сразу вот мы видим, что знание, оно имеет большую силу. Фрэнсис Бэкон сказал: «Знание — это сила». Великий философ нового времени, выдающийся. Кстати, был глубоко верующим также человеком, министр экономики одной из крупнейших европейских стран. Вот. Но знаете, вот все-таки одноминутный, буквально двухминутный исторический экскурс, буквально по датам. Вот мы сказали, что в 1495 году появляется вообще Новый год в сентябре, до этого день весны 1 марта, потому что природа просыпается, Новый год. А потом христианизация Руси, мы идем по образцу Византии, и в 1495 году, вот это времена Ивана III, Василия III, у нас уже Новый год сентября. И, как мы уже сказали, Петр переносит на 1 января, а День знания остается 1 сентября. И оно как-то негласно существовало вплоть до 20 века. В 20 веке уже советская власть закрепляет этот день как официальный День знаний. Но мы помним предпосылки советской власти. Это атеизм, потом воинствующий атеизм до войны. Помните, мы говорили на прошлых эфирах, кто слушал, 25-й год — союз безбожников, в 29-м это воинствующие безбожники, само название говорит об идеологии. И в 35-м году этот год закрепили как День знаний. 35-й год, да? Вот, то есть союз действующих безбожников и День знаний. Мы понимаем, о каких знаниях шла речь. Вот. И, кстати, еще интересный исторический факт. Кто изучал историю, он знает, когда началась Вторая мировая война. Это 39-й год и тоже 1 сентября, да, получается вот столько событий исторических. После, как раз-таки война, как любой кризис, она заставляет человека переосмыслить существующие позиции. Мы помним, что сдвиг в парадигме отношений к религии происходит. И в 47-м году появляется такое общество, которое получает название «Знание». Общество «Знания» — это 47-й год, в следующем году будет юбилей. Оно уже борется не воинствующе со знаниями, оно как бы противостоит вере и религии на научно-интеллектуальной почве. Кстати, окончательно День знаний был закреплен в 1984 году. То есть вот такой длительный генезис этого праздника. Ну, это просто как историческая предпосылка, но в этой исторической предпосылке можем увидеть некоторые закономерности. Если мы исторически уже богословски вернемся к истокам, я часто, ну, у нас, я понимаю, большая часть нашей аудитории — это люди верующие, но когда вот со студентами, которые далеки от религии или учениками, ну, задаю вопрос, как называлось дерево? Первое дерево, в котором в книге «Бытие» описано...
0: Они говорят «яблоня».
1: Яблоня, да, 100%. Самый распространенный ответ. Но парадоксально, что как раз-таки ответ, он очень связан с сегодняшним событием. Я всегда эту отсылочку даю. Да, то есть дерево, как вы помните, познание добра и зла. И вот первый день знания, он произошел не вот здесь, так сказать, в привычных нам реалиях, а получается в бытие, в Эдемском саду. И тот, кто предложил его произвести, был антагонистом человека.
0: Ну, это запретное знание.
1: Да. Мы помним, что на самом деле, да, было дерево вечной жизни, было дерево познания добра и зла из книги «Бытие», мы это видим.
0: Но, опять же, это вопрос какой? Это древо познания добра и зла. Это древо, которое давало, наверное, качество такое, самим определять, что добро, а что зло. Да. И это, наверное, не к науке скорее относится, а к моральному выбору человека.
1: Абсолютно согласен с вами. И вот тут даже очень большие параллели. Опять же, вот мы только что говорили о 20 веке, и все помнят этот лозунг: «Учение света, не учение тьма». Да? Все слышали, даже далекие от религии люди. Но мало кто знает. А у нас среди большевиков многие люди имели богословское образование. У кого-то иудаизм, у кого-то христианское образование. Но отсылочки к писанию у них всех были. И вот тут интересный момент, что мало кто знает, что книга Тора, то есть часть Ветхого Завета, она в переводе значит «свет». Свет.
0: Ух ты, интересно.
1: Да, и вот такая отсылка, что учение – свет, но свет не просто какой-то лампочки электрические, а просвещающий и направляющий к Богу. И вот представьте, большевики, они знали это, но использовали этот лозунг совсем в других направлениях. То есть Тора – это свет, свет Божий. Угу.
0: То есть можно, в принципе, заниматься научными исследованиями в темноте. Пожалуйста, в принципе, как бы, что мы, собственно, и делаем. Мы сидим вот исследуем, да, как, угу. как, но это же была идея Платона про угу. пещеру. Мы вот да, в пещере да, видим да, тени, да, мы да. там что-то ощупываем руками, угу. мы это разделяем на части, мы определяем его свойства, потом то, что сломали, пытаемся собрать.

0: Нету никакого света.
1: Есть, получается, знание, вот как знание, оно существует на базе слова.
0: Абсолютно.
1: То есть язык математический, угу. есть язык физических формул, химических формул, угу. есть язык литературный, которым мы разговариваем, да, не литературный язык, который угу. мы пытаемся угу. выкинуть из нашего обучающего процесса, но все в той или иной мере связано со словом и, кроме того, с тем словом, которое зафиксировано где-то.
0: Да.
1: Вот оно, оформлено. В учебниках, на плакатах, на досках, в электронных устройствах. Угу. Ну, в общем, тем или иным образом оно сохранено, и мы его исследуем, угу. мы его читаем, мы его постигаем.
0: Да, и интересный факт, что вот если возвращаясь к библейскому контексту, помните, первая атака на это слово, как звучало, первый богослов, как говорится в кавычках, а правда ли Бог так сказал? Да, то есть атака идет на слово, на знание от Бога, оно ставится под сомнение, да, то есть как бы дьявол, лжец, сатана, да, он пытается подвергнуть, исказить это слово, потому что в этом слове есть великая сила, есть ответ.
1: А выясняется, что Бог угу. сказал правду, угу. что действительно дерево дает знание, угу. и что действительно за вкушением от этого дерева следует наказание, следует вот потеря человеком его непосредственного контакта с угу. Богом. Да, Бог действительно оказывается прав. Но, тем не менее, очень много вот этих конфликтных ситуаций, которые связаны с текстом библейским uh-huh, uh-huh. и различными научными исследованиями, uh-huh. не дают покоя людям. Uh-huh. Одни решают это отодвинуть в сторону, другие пытаются как-то примирить, а третьи занимают научную позицию и начинают критиковать uh-huh. Священное Писание. Uh-huh. Друзья, мы поговорим об этом еще больше, но после небольшой uh-huh. музыкальной паузы. Uh-huh.
0: Да.
1: Продолжаем, друзья, наш разговор в студии Юрий Кривонос и Александр Репьев. Мы сегодня о знаниях.
0: Да, и интересная песня вот в эфире у нас сегодня прозвучала. Такие фразы, что свет, да.
1: Свет.
0: Молитва «Отче наш» и свет. Свет, который просвещает всякую тьму, да, то есть, которая рассеивает все ложное. Даже вот мы в перерыве говорили о том, что отцы церкви, они в первых вселенских соборах все было направлено на то, чтобы отделить истину от лжи. То есть установить истину. Сама вера в Бога реального, существующего, она обусловлена стремлением к истине, познание истины. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. Сколько отсылок к вот этой категории истины. Вот. И важно отметить, что даже в философии большую роль, и вообще в науке как таковой, стремление познать истину является ключевым. То есть, и есть конкретное описание истины, абсолютной истины, относительной истины, что они собой представляют. Гносеология — целая наука.
1: А есть у каждого истина своя?
0: Вот, очень хороший момент, да, что очень популярно в современном мире такое направление, как релятивизм, что у каждого своя истина, каждая правда. В древние времена это называлось софистика, что нету абсолютной истины, а есть у каждого... Всякая точка зрения имеет право на существование. Сейчас, мне кажется, в современном мире это преобладающее философское направление.
1: А какую ценность тогда имеет знание, если его нельзя, ну, как-то оценить?
0: Угу, абсолютно, да. Вот возникает вопрос, который возник еще во времена классической философии Сократа. И именно, вы знаете, вот именно классическая философия и началась с этого вопроса. Существует ли истина и можно ли ее познать? И Сократ, основатель классической философии, вообще философия на досократический делится период, и уже сократический классический период, он начал с этого вопроса. Есть ли истина, и можно ли ее познать? И все слышали его фразу: «Я знаю, что я ничего не знаю». Но многие этого не знают. «Познайте истину», он говорит, его фраза. То есть, оказывается, ее можно познать. Оказывается, она существует. Да, до нее сложно докопаться. Бывает, приходится титанические усилия приложить, но она все-таки существует. Их немного, она одна. Об этом говорит наука. Истина всегда конкретна.
1: Ну, видишь, вопрос в чем? Угу. Мы считаем, что истина – это то, что ответит нам на все вопросы. Угу. Наверное,

0: Это так, но тогда мы должны задаться вопросом, истина не есть ли то, что отвечает, и отвечает порой сугубо лично. Истина и есть личное, личность, не наша личная, а то, что приходит в нашу жизнь с кем-то. Да? Христос говорит, что Он есть истина, Он есть свет, Он есть жизнь.
1: Жизнь, да.
0: И вот как мы, например, не способны в детстве нашем без наставника что-либо постигать, нам нужно также понять, что и в духовных вопросах, в вопросах просвещения истинного, нам тоже нужен наставник. И здесь одно дело, когда есть церковные наставники, проповедники, священники, другое дело, когда есть сама истина, которая наставляет нас, выводя нас из состояния вот этого детства ну, к какому-то более просвещенному взрослому состоянию. То есть с истиной надо подружиться.
1: Да, сколько, я вспоминаю сразу фраз, что полюбите истину, даже вот в книге Соломона, который знание, полюбите знание, да, то есть я вот вчера смотрел симфонию библейскую, и где больше всего употребляется знание, познание, вот одна из самых популярных в этом плане книг, это притчи Соломона и Экклесиаст.
0: Екклесиаст, псалмы.
1: Псалмы, да.
0: Псалмы еще тоже. Может быть, можно сказать еще о книге «Исход», где Бог дает закон. А, в общем-то, да, там о знании. А многие, конечно, книги уже там дальше об опыте. Но прежде чем постигать что-то через опыт свой, неплохо бы постичь некое знание, которое вам дается. А вот смотрите, есть таблица, которая... которую можно использовать для сравнения между двумя типами знания. Библейское знание и научное знание. А библейское знание – источник, откровение, божественное откровение. А научное знание – источник, человеческое исследование, опыт и наблюдение. То есть вот, чтобы нам было понятно. Дальше метод библейского знания – это вера, послушание и молитва. Кстати, вот в научном знании мы отвергаем этот наш, это наше свойство для постижения. В научном знании эксперимент, анализ, логика. В общем-то, а цели у библейского знания – спасение, богопознание, жизнь вечная, то есть то, что нам не подвластно абсолютно. А в научном знании цель – описание и объяснение устройства мира. Описать и объяснить, да, создать следующий учебник.
1: Да.
0: Характер у библейского знания – личностное, нравственное, абсолютное. А в научном знании – объективное, описательное, относительное. Вот интересно, что объективное и относительное, они вместе. То есть мы увидели, мы описали, мы поняли, что еще не разобрались до конца. Ну и границы – если библейское знание открывает нам сокровенное, то научное знание исследует видимое и доступное опытом. То, чего мы не можем исследовать, для нас не существует. Вот с точки зрения научной. Как, знаете, вот речь идет о темной материи. Никто ее не видел, никто ее еще не обнаружил. И поэтому мы не можем о ней ничего сказать. Мы думаем, она, наверное, где-то есть и существует. Мы в нее, по большому счету, верим. Но то же самое можно сказать, что библейское знание нас призывает к такому же пути. Если у нас есть некий опыт общения со сверхъестественным, не стоит ли задуматься о том, что надо включить веру для того, чтобы познать Бога?
1: Да, все это логичные вопросы, и это физика и метафизика, они действительно отличаются друг от друга. Вот слово метафизика, оно введено Диогеном Лаэртским во втором веке нашей эры, который систематизировал труды Аристотеля, да, который был, можно сказать, Платон, мы уже упоминали миф о пещере, Платон ученик Сократа, Аристотель ученик Платона. У них как бы цепочка идет, три великих классических философа. И все они действительно пришли к тому, что все настолько логично. Вот вначале был вопрос: космос, как все произошло? Но люди, у нас был, кстати, замечательный эфир «Афины и Иерусалим». Мы сравнивали вот несколько лет назад, можно найти в подкастах «Радио Пилигрим». Вот, люди, удивительно, знаете, когда люди из разных уголков мира, с разным бэкграундом и менталитетом приходят к одному и тому же выводу, это дорогого стоит. И вот библейские псалмопевцы, царь Соломон, И Аристотель, Платон и Сократ, они приходят к одному и тому же, что этот мир не случайность, слишком он разумен, как вот эти вот часы, да, в эпоху просвещения возникла философия деизма, что существует некий часовщик, то есть даже люди, склонявшиеся к атеизму, они не могли в 18 веке допустить, что это случайность. Вот представьте, что часы или ваш смартфон, у которого практически у каждого из нас есть, он просто был собран на свалке, что он сам сгенерировался, сам собрался. Никто в здравом уме это себе не может представить. Но именно об этом нам говорит так называемая современная наука, о том, что если мы говорим, что...
0: Жизнь противоречит энтропии.
1: Энтропии, да, то есть закон отмирания. Но далеко не вся наука такая. Вот важно понимать, что не все ученые так мыслят, далеко не все. Мы все еще действуем в парадигме, которая сложилась в атеистическом государстве. А ведь сейчас очень много современных ученых, глубоко верующих людей. И это нужно учитывать. Вот. И раньше их было очень много, и сейчас они есть, и их процентная масса достаточно велика.
0: Хорошо, но ты согласен с тем выражением, что Библия говорит к нашему сердцу, а наука к нашему разуму?
1: В какой-то степени да, с другой стороны, Библия глубоко рациональна. Помните, мы еще в предыдущие эфиры также говорили, что самый интеллектуальный человек мира, он верит в Бога. То есть кореец, сейчас вы можете найти его точно.
0: Самым высоким IQ.
1: IQ, да. Искусственный интеллект говорит, что христианство – это самая логичная религия. То есть вот такие подтверждения извне мы получаем о нашей
0: искусственный
1: вере.
0: Интеллект посмотрел на нас и сказал: ребята, вам без спасителя не обойтись. Вы погибнете просто.
1: Да-да-да. Вы нуждаетесь в спасителе. Знаете, есть агрессивные методы благовестия, когда человеку подходят и говорят, что ты точно попадешь в ад. Вот. Но не все воспринимают его так. Но такое тоже существует.
0: Да, любопытно. Друзья, блок новостей у нас, после которого мы обязательно продолжим эту познавательную тему.
2: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна» FM, Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
1: Да, вот интересные новости у нас. Женщина представляет каких-то инопланетных существ. Да, и знаете, мне кажется, это тоже связано с нашей темой. Если нету истины, то можно придумать себе любой мир, жить в нем, в некой матрице, да, то есть как бы наподобие... Кстати, мы знаем все фильм «Матрица», но мало кто знает, что был философ Декарт, математик, который создал свою концепцию, что мы живем в каком-то непознаваемом мире.
0: Еще Пифагор сказал, что все есть число, и поэтому поиск... или представление, попытка представить себе целостно мир, мне кажется, это то, чего порой сегодня не хватает. Безусловно. Мы научились дробить знания. Знание о знании, знания еще о более мелких вещах. И если ранее, да, допустим, образование делилось, скажем так, на какие-то области, там, гуманитарные и там, математические, физические, да, то сегодня наука разделилась на подгруппы и подгруппы подгрупп. Но один только андронный коллайдер что стоит? Мы стремимся в дроблении найти Бога. Да. Вот где эта частица Бога, где этот бозон Хиггса? Мы вот, так сказать, Бога за бороду схватим, вот когда найдем эту маленькую частицу. Между тем, может быть, надо на мир целостно посмотреть. И вот здесь не через разум, а через сердце.
1: Да. В Библии тоже знание, истинное знание, оно не может быть вне Бога. Да? То есть вне Бога нету истины и знания, и познания. Помните, Адам познал Еву, то есть познал это некий, познание Бога это некий интимный акт, глубоко личностный, когда мы, две личности живые контактируют друг с другом. Вот поразила информация из радио, сколько откровений верующий получает ответов. Причем я верю, что среди них есть реальные ответы, практически измеримые, не просто на уровне какой-то фантазии. Вот. И здесь как бы вот это личностное познание противоставляется знанию какому-то безличному.
0: Ну а почему Бог говорит с человеком ненаучным языком? Угу. Почему его разговор с нами – это по большей части некая метафора?
1: Возможно, он нас ведет просто к отношениям, нежели к какому-то умственному, рационалистическому подходу. Так,
0: развитию. Угу. А, то есть Бог хочет нам показать, да, угу. что скорее, чтобы мы почувствовали, да, да, скорее, чтобы мы осознали сердцем, чем мы попытались понять, угу. да, нашим ограниченным умом, что за волны. Да. Вот связывают нас с небесным, угу. ну и создали приборчик угу. некий, да, вот угу. дополнительно себе, чтобы, так сказать, по нему совершать звонки угу. Напрямую туда, в Царство Небесное.
1: Да, кстати, религия в переводе значит взаимосвязь, религара, то есть даже само слово предполагает взаимосвязь. А один известный православный святой, признанный святым, Паисий Святогорец, он был радистом в армии, он сказал такую фразу: «Бог работает на чистоте любви и смирения». Вы можете к нему подключиться на этих двух частотах.
0: А мы хотим сказать, а как это в цифрах? Да, где да, вот да. это в цифрах частота? И, кстати, немало фильмов по этому да. поводу. Там что-то про белый шум, про да. розовый шум и так далее, что где-то угу. там можно в этом во всем хаосе обнаружить некие зерна истины. Угу. Нам только надо их, опять же, отыскать. Ну, хорошо, вот слово говорит: начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Угу. Мудрость и знание. Какая между ними взаимосвязь?
1: Очень хороший вопрос. Опять же, Соломон, как мудрейший из людей, он затрагивает этот вопрос того, что настоящая мудрость невозможна вне Бога. И книга Екклесиаст, она заходит с этой позиции, с позиции того, что попробуй-ка я жить без Бога, попробуй быть сам себе режиссером. И вы все прекрасно помните, чем это заканчивается. То есть, как бы, начав как атеист, автор приходит к тому, что без Бога все не имеет смысла, все пустота. Хевель хевелим, да. Суета-сует, то есть, а в оригинале пустота, все бессмысленно. Паскаль приходит к тому, что внутри каждого из нас пустота размером с Бога. И ничто не может, кроме него, ее заполнить. Да.
0: Вот. Но мне кажется, речь идет о некоем благоговении. Угу. То есть, даже когда ты получаешь знание научное, угу. бойся, ну или, скажем так, благоговей угу. перед тем, кто все сотворил и создал. Ну, наверное, не совсем это далеко, и, в принципе, можно найти исторические данные о том, как люди впервые столкнулись с радиоактивностью. Угу. И если мы заглянем, то поначалу угу. это воспринималось как какое-то такое развлечение. Угу. Вот представьте себе, что-то светится. Вот он ученый, да, он наобщался с этим ураном, да. А потом он идет и в темноте, в общем-то, излучает что-то. И когда все это стало заканчиваться плачевно, люди стали болеть, люди стали умирать, да. пришел некий страх. Подождите, а что ж мы делаем? Угу. А давайте-ка будем осторожнее. И появились средства защиты. Угу. То есть мы сперва вторгаемся во что-то, а потом, когда оно наносит нам вред, мы говорим, угу. ой-ой-ой, что ж нам делать? Давайте как-то от этого защитимся. Угу. А между тем Священное Писание сразу нам угу. предлагает угу. такой подход. Ты столкнулся с неизведанным. Угу. Побойся.
1: Да, то есть как
0: бы... Побойся, потому что вселенная штука опасная.
1: Угу. Да, абсолютно согласен с вами. И действительно, вселенная опасная штука, и человек склонен считать, что если он чего-то не видит, то этого не существует. Вот она, та самая метафизика, потому что Аристотель, он описал вначале физически проверяемый мир, он был естествоиспытателем, но он же обнаружил, что есть ряд вещей, в том числе и душа, которые мы не видим, но они существуют, как эта радиация, да, то есть грех и духовные законы. Мы их физически, может быть, сразу и не видим, но последствия жизнь нам показывает. И можно довериться Богу и его заповедям и идти его путем, а можно своим опытом набивать себе шишки.
0: Но в чем еще отличается научное знание от знания духовного? Действительно, духовное знание всегда субъективно. То есть наш опыт в чем-то схож, а в чем-то отличен. Научное знание, оно тогда научное, когда оно повторяется достаточно большое количество раз, когда ты можешь сделать так же, и я могу сделать так же, и мы придем к одинаковому выводу, к одинаковому заключению. Причем вне зависимости от нашего настроения, от нашего состояния, от нашего социального положения, от нашего морально-нравственного состояния, в том числе, да, грешник я или святой, в науке я должен, собственно, прийти к тем же выводам, как и ты. Но в духовном знании не так. В духовном знании все субъективно. И поэтому оно, наш опыт общения с Богом не поддается научному исследованию. Или поддается?
1: Ну, наука, да. Вот мне очень понравилось то, что вы сказали, что это описательное, имеет описательный характер. И в этом плане наука очень полезна. Она очень хорошо дополняет религию в плане того, что она дает фактические данные. Но как мы интерпретируем, это уже вот другой вопрос. Да? То есть, как бы, одни данные, которые... Вот сегодня мы говорили об эволюции, о большом взрыве. Одни ученые изучают одни и те же данные и приходят к выводам о том, что мир не случайно, у него есть творец. Другие приходят совершенно другому и другой интерпретации. И особенность науки в том, что она сама себя очень часто пересматривает. Более того, это не наука, если она не готова себя пересмотреть. Я уже это с позиции истории и философии. Наука, она в принципе готова себя пересмотреть. То есть религия, она строится на догматах, наука, она строится на фактах и готова быть критичной самой к себе. Критика чистого разума Канта тому в подтверждение, классический его труд, который говорит о ограничительных особенностях нашего инструмента познания. Как бы.
0: Ну, видите, мы вникаем во что-то глубже, мы познаем что-то детальнее, мы изобретаем новые инструменты исследования, и поэтому вдруг открываем какие-то новые законы взаимодействия материи между собой. Но опять же, это все касается материального мира. А если речь идет о мире духовном, то здесь все по-другому. Ну, смотрите, вот Христос идет, он исцеляет людей. Одного слепого он исцеляет словом «прозри». Другому слепому говорит, делает вот из грязь, да, мажет ему глаза и говорит, пойди умойся. И, в общем-то, можно здесь подойти с научной точки зрения, попытаться сказать, вот как здесь все это происходило, что переживал слепой, какие чувства у него следовали одни, потом другие, потом третьи, а какая температура тела у него была при этом, а, в общем-то, ну и так далее, как там его нервные импульсы заработали. Но мы всегда получаем разный опыт. Мы видим, что в одном случае это так происходит, в другом это так. В одном случае это некая драма, а в другом случае это мгновенное чудо.
1: Да, и даже в отсылке к первому дню знаний, который, мы сказали, произошел в Эдемском саду, люди решили провести эксперимент. А правда ли, что умрете? Не умрете, но станете как боги. А кто такие боги? Боги — это, которые устанавливают, что есть добро и зло. Они хозяева мира, хозяева положения. И эта иллюзия настолько сладостна человечеству, что в разных формах в течение всей истории она всплывает. Не только в Библии, но и сейчас, когда человек сам себе устанавливает, что есть правда, а что есть ложь. Это же так удобно. Это же так льстит нашим желаниям. Мы можем сами устанавливать, что есть добро, что есть зло. И вот в этом как раз таки дьявольская ловушка.
0: Знание надмевает, любовь назидает, да. А знание надмевает, а потом убивает. Вы обратите внимание, что всякий раз, сталкиваясь с каким-то новым открытием, человек, прежде всего, это открытие использует для нанесения вреда другим, ну, или себе.
1: Да, то есть его природа, к сожалению...
0: Сперва мы изобретаем оружие или какую-то там бомбу атомную, да, а только потом думаем, как сделать электростанцию, чтобы оно приносило пользу. К сожалению, да, человек таков. А у нас снова небольшой перерыв на музыкальную паузу, а после, друзья, вернемся. С нами группа «Набат» сегодня.
1: Да, вот мы перед песней, внутри самой песни звучали отсылки к любви, любовь. У нас сейчас очень часто этим словом воспевает это чувство. Но вот, как говорится, Кто-то сказал, что истина невозможна без любви, а любовь без истины.
0: Да. Объясните любовь научно. Да, да, да, вот да, кто-то да, говорит, да. Это химические процессы. Мы объясним, мы заставим, мы научим вас любить, дадим таблетку.
1: Интересно, что Бог – это и истина, и любовь одновременно. Бог есть любовь, и Бог есть истина. И одно от другого нельзя отнять.
0: Да.
1: Истина без любви, она может убить, столкнув человека с жестокими фактами из реальности, которую он может просто не перенести. Но любовь без истины, она также убивает, потому что скрывает объективную реальность человека.
0: Таким образом, библейское знание учит нас главным вещам. Это взаимоотношениям с Богом. И, в общем-то, в этой связи и взаимоотношениям друг с другом. Понимать человека, кто мы есть на самом деле, как мы произошли и в целом куда движемся. А все остальное научное знание – это лишь для того, чтобы, в некотором смысле, скрасить наше бытие, удовлетворить наше любопытство. Ну, и немножко облегчить нашу жизнь,
1: наверное. Да, конечно. Человек, он стремится к познанию истины, к знаниям, и это неотъемлемая часть человека.
0: Ну, а вообще учиться-то надо? Давайте ответим на самый простой вопрос. Учиться надо или давайте просто Библию будем читать, и все, и больше ничего не надо?
1: Как говорили коммунисты, учиться, еще раз, как шутили в фильме «Лечиться», да, потом после этой учебы приходится иногда, да.
0: Нет, подождите, а если без шуток?
1: Без шуток, конечно, человек учится либо на своих ошибках, либо он вбирает опыт предыдущих, мне кажется, поколений, то есть как бы. Но так или иначе, процесс познания, он идет всю жизнь. Кстати, с точки зрения науки даже, социализация, да, это процесс непрерывно длящийся всю жизнь.
0: Слушай, Александр, ты историк, ты преподаешь историю в колледже. Студенты говорят какие-нибудь? Александр, как по отчеству?
1: Леонидович,
0: а зачем мне эта история? Я понимаю еще там математика, деньги считать, но это опять же на уровне второго класса. Что вы в этом случае говорите?
1: Повторяю знаменитую фразу о том, что мудрые учатся на ошибках других, а глупцы на своих, и лучше быть первыми, чем вторыми. История как раз наука о том, как иногда не надо поступать.
0: Когда же умные люди порой ошибаются, да, и куда они нас заводят. Ну, или наоборот, как люди, которые не доучились, как полагается, тоже куда-то могут нас завести. Наука – это, в общем-то, точнее, история – это наука о том, как было бы, если бы.
1: Да, история, как говорится, не имеет сослагательного наклонения.
0: Не имеет, да, но тем не менее мы-то подразумеваем, что мы бы, наверное,
1: поступили по-другому.
0: Потому что мы-то теперь знаем, как лучше.
1: Ну и как Адам и Ева, мы бы точно так не поступили. Но это я говорю с юмором, потому что наша природа, мы понимаем в ней весь пакет вот этих ошибок, мы унаследовали ее. И с другой стороны, знания, наука нового времени, она сформировалась как наука опытного знания, эмпирического. Известный философ Фрэнсис Бэкон, я его уже цитировал, министр экономики одной крупной европейской страны и параллельно философ. Он проводил, кстати, эксперименты и сам умер от этих экспериментов, но он говорил: знание – сила. А у нас, интересно, отечественный момент взять, известный полководец Александр Ярославич Невский сказал, что сила в правде. Да, и эту историю обыгрывают там, но вы знаете, это же глубоко духовный взгляд на действительность, только не в правде, а в истине. У нас часто говорят, что правда у каждого своя, но истина, она одна.
0: Правда, она порой похожа на пистолет в руках героя одного из фильмов.
1: Да,
0: «Брат»,
1: да,
0: по-моему.
1: Да. Но я совсем не к нему делаю отсылку, а к тому, что истина во Христе. И обладая, она недалеко от нас. Приблизьтесь к Богу, ибо Он недалеко от нас. И в этом плане это глубоко духовный подход в том, что и когда человек с Богом, ему никто не страшен, он в надежных руках, и он направляет и открывает ему путь. И знаете, в конце, я не знаю, сколько у нас времени остается, но очень хотелось бы нашего великого классика Федора Михайловича Достоевского процитировать. Он в молодости заигрался с различными революционными идеями, отошел от Бога, хотя в детстве воспитывался на Евангелие. И потом, пережив последствия этих увлечений, побывав на каторге 5 лет, почитав Евангелие, переосмыслив свою жизнь, он сказал: даже если кто-то мне докажет, что что Христос вне истины, я предпочту остаться со Христом, чем с этой так называемой истиной. Потому что он понял, что ни любви, ни правды, ничего истинного вне Христа нету. И только он, истина, делает нас свободными. Он является истинным
0: то
1: знанием.
0: То есть даже если мы Христа придумали, это лучшее, что мы могли придумать. И как, лучше не придумаем.
1: Как сказал Вольтер, да. Даже вот атеист Вольтер, он этого не мог не признать.
0: Но, друзья, это, конечно же, уже как бы такая драма человеческого поиска, и здесь нужна вера. Дело в том, что столкновение будет всегда. Человек сталкивается с противоречиями в своей жизни, и нередко эти противоречия, они, как бы это сказать, да, его юность, его детство или отрочество, его молодость, его юность, его зрелость, его молодость. То есть мы всегда как бы вступаем в конфликт с чем-то, что было до нас, с чем-то, что несло нам прежнее знание. А потом, набив собственных шишек, понимаем, что, оказывается, те, которые были до нас, в общем-то, не так уж и не правы. Да? И, собственно, потом мы сами начинаем тормозить вот эту запинающуюся молодежь. Хорошо, когда мы к жизни подходим сразу здраво, со здравомыслием определенным. Хорошо. Но, с другой стороны, молодость – это время поиска, время ошибок, время порой... когда вот эти молодые люди покидают свои дома и ищут себя вот где-то в новых городах, в новых условиях, в новом образовании, в новом знании. И, конечно же, вот здесь проверяется их вера.
1: Безусловно. И царь Соломон, как мудрейший из людей, предполагал это и, немножко подыгрывая этим людям, он говорил: делай, ешь, пей, веселись, делай все, что хочешь.
0: Да, юноша, кто ж тебе запретит? Да, тебя не остановить такого вот.
1: Но помни, что...
0: За все это Бог приведет тебя на суд.
1: Да.
0: Вот интересно, оказывается, мы ответственны за нашу жизнь.
1: Да.
0: И ответственны не только перед собой или перед какими-то потомками, а перед Богом ответственен. Есть высший авторитет, и на него нужно ориентироваться. И в вопросах знания тоже. Друзья, время наше вышло. Хочется сказать всем успехов в получении знаний.
1: Да, хорошего вам учебного года. И познавайте также и священное Слово Божие. В нем есть ответ на все ваши вопросы.
0: Ну, во всяком случае, мы на это надеемся. И... каждый, кто захочет, как написано, найдет. Ищите и найдете.
1: Стучите, и отворится вам. Аминь.

0: Аудиомысли представляет.
1: Ревность не соединена со свободой человека. В ревности есть инстинкт собственности и господства, но в состоянии унижения. Нужно признавать право любви и отрицать право ревности, перестав ее идеализировать. Ревность есть тирания человека над человеком. Особенно отвратительна женская ревность, превращая женщину в фурию. Бердяев. Ревность – остроумнейшая страсть и, тем не менее, все еще величайшая глупость. Фридрих Ницше. Ревновать жен – значит сделать их несчастными. Кейкаус. Любовь, конечно, рай, но райский сад нередко ревность превращает в ад. Лопе де Вега.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской Православной Церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и вся Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного Американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. Samaritan Pures отправила в регион свой Boeing 767 с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Внешние и внутренние. Один царь, разъезжая по своему царству со своими придворными, встретил двух нищих старцев в изорванных одеждах. Он тотчас же остановился, вышел из колесницы, поклонился им до земли и поцеловал их. Придворные оскорбились таким поступком царя, унижающим, по их пониманию, царское достоинство. Прямо же выказать свое неудовольствие не решились. Объяснить царю неприличие его поступка взялся его родной брат. Царь выслушал и пообещал дать ему ответ. Город этот имел такой обычай. Гражданину, приговоренному к смертной казни, накануне посылался герольд с трубой и начинал перед окнами его дома трубить. Царь вечером того же дня, когда имел объяснение с братом, послал трубача к окнам его дома. Тот, конечно, опечалился и всю ночь провел без сна. Наутро пошел он вместе с своей женой в царский дворец. Царь принял его в своих внутренних покоях и сказал: «Неразумный, ты испугался проповедника моей воли, хотя не сделал против меня ничего достойного смертной казни. Как же тебе можно было учить меня, когда я отдал предпочтение нищим проповедникам Божьим, которые громогласнее всякой трубы проповедуют мне о смерти и о страшном пришествии моего владыки, пред которым я без числа согрешаю? Так нынче, обличая свое безумие, — заключил царь, — устрашился ты. Но так как брат выказал свое неудовольствие царю по совету придворных вельмож, то царь и их не оставил без обличения. Он приказал устроить 4 ящика, 2 из них позолотить снаружи, а внутрь положить смердящих костей, другие же обмазать смолой и сажей, внутрь положить драгоценные камни. Приготовив это, царь позвал вельмож и, указывая ящики, спросил их: «Какие ящики лучше, вызолоченные или обмазанные смолой?» Вельможи указали на первый. Царь приказал раскрыть те и другие. Дело объяснилось. Тогда царь сказал вельможам: «Знайте же, что нужно обращать внимание на внутреннее и сокровенное, а не на внешнее. Вы обиделись, когда я поклонился плохо одетым нищим, а я видел очами разума, что они честны и благородны душой».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 августа. Молитвы прошения и ожидания. Не имеете, потому что не просите. Послание Иакова 4:2. Бог предусмотрел для нас простой способ получать то, чего мы хотим, без особых усилий. В сегодняшнем стихе сказано, что мы не имеем, потому что не просим об этом Бога. Нельзя получить ответ на молитву, если нет самой молитвы, поэтому мы должны молиться и просить. Молитва, в которой мы обращаемся к Богу с той или иной просьбой, называется молитвой прошения. Это очень важный тип молитвы. Через молитву мы сотрудничаем с Богом. Бог ничего не делает на земле, пока кто-то не попросит об этом. Молитва — это способ нашего партнерства с Ним, наше взаимодействие в духовной сфере для воплощения чего-либо в физическом мире. Молитва приносит силу с небес на землю. Если мы не получаем ответа долгое время, возможно, мы просим у Бога то, что не согласуется с Его волей. Либо Он укрепляет нашу веру и помогает нам нарастить духовные мускулы, обучая нас терпению. Мы должны открывать свои нужды Богу в молитве прошения, вместо того, чтобы пытаться осуществить все своими силами. Мы также должны довериться мудрости Бога, потому что Он знает, как и когда нужно ответить нам. Молитва открывает двери Богу, чтобы Он вошел и начал действовать, а наши попытки добиться чего-либо своими усилиями приводят к разочарованиям и мешают Богу. Он ждет от нас, что мы попросим Его и доверимся Его мудрости. Как только мы это сделаем, Он начнет помогать нам. Божье слово на сегодня. Бог хочет сделать для вас гораздо больше того, что вы можете представить. Поэтому станьте смелее в своих просьбах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 29 августа, и тема сегодня «Откуда ты не спал?». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 5 стих. Иисус обращается к зрелой церкви в Ефесе. И мы знаем из 4 стиха, что они утратили первую любовь. Иисус говорит: «Вспомни, откуда ты не спал». «Откуда» — греческое слово «потхерн», которое указывает на ранние времена, предыдущее место. Другими словами, вы помните то время? Помните, какими вы были в ранние годы? Вы помните, как вы вели себя, когда только приняли Христа? Какими вы были, потхерн, тогда, в прежние дни, когда только исполнились Святым Духом? И он говорит: оглянитесь назад, на те времена, и вы поймете, что сейчас вы не спали. Это было удивительно. Ефесская церковь была самой большой, известной в мире, считалась наиболее зрелой церковью. Но Христос говорит: несмотря на то, что ваша церковь большая и известная, по сравнению с тем, что у вас было раньше, вы абсолютно не спали в моих глазах. Иисус видит все не так, как видят люди. А что Иисус видит в вас? Видит ли Он в вас хорошую духовную форму, или Он видит, что вы пошли на попятную? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».
2: Из коллекции вечных хитов.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает «Христианпост». Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным Управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

В эти несколько лет в полете древних планет ничего не случилось. Но эти несколько лет горит в нас истинный свет, и жизни суть изменилась.

0: Так, что это там такое блестящее лежит? Фу, зачем я за этой грязной бутылкой полезла? Странная этикетка какая-то. Никогда такую не видела. Старинная, может? Коллекционеры за нее, небось, дадут пару баксов.
1: Не упомянитесь, красавица!
2: Кто это?
1: Кто? Я!
2: Что? Я? Где?
1: Я в бутылке! Я где еще?
2: Спокойно, держим себя в руках. Это, наверное, шутка какая-то. Наверное, скрытые камеры снимают.
1: Ага, скрытые камеры. Что за народ?
2: Слушайте, кто бы вы там ни были, я не попадусь на ваши дурацкие приколы.
1: Какие приколы? Это мой счастливый день. Я же жизнь настоящий. Я исполню твое любое желание. Загадай!
2: Джин? Настоящий? Но постойте, я всегда думала, что джинны из бутылки исполняют не одно, а три желания.
1: Какие же джинны? Джин – это я, единственный и неповторимый. Говори, что хочешь, пока не придумал.
2: Дайте подумать. Всего одно желание. А, придумала. Нет, не то. Нет, не то. А, ведь вы сказали любое желание, так? О, тогда слушайте. Я хочу все-все, что я когда-либо хотела, и все-все, что я когда-либо буду хотеть. Ну как, слабо?
1: Не слабо. Красавица, ты уверена, что это сделает тебя счастливее?
2: Конечно. Что ж еще для счастья нужно? Выполняйте.
1: Хорошо, хорошо. Закрывай глаза и считай до четырех.
2: Разве не до трех?
1: Считай.
2: Так, никто не смотрит? Раз... Два...

0: это за ирония?
1: Кайлан, смотри, какую я бутылку старинную нашла.
2: Ну-ка покажи.
0: Нет!
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о...

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 41. О разногласиях, философских мнениях и о согласии канонических писаний, содержимых Церковью. Но оставим область исторического знания. Среди самих философов, от которых мы сделали это отступление к истории, которые, по-видимому, в своих занятиях о том только и старались, чтобы открыть способ, как следует жить, чтобы достигнуть блаженства. Почему возникли эти разногласия учеников с учителями и соучеников между собой, если не потому, что люди доискивались этого человеческим смыслом и человеческими умозаключениями? Могло, конечно, иметь при этом место и стремление к славе, вследствие которого каждый из них желал казаться мудрее и остроумнее другого, быть не рабом, так сказать, чужого мнения, а изобретателем собственного учения и собственной теории. Но допустим, что были между ними некоторые, и даже очень многие, такие, которые расходились со своими учителями и соучениками из любви к истине, чтобы отстоять то, что они считали таковою, была ли это действительно истина или нет, во всяком случае, что делать, куда и на чью сторону склониться человеческому несчастью для достижения блаженства, если им не руководит божественный авторитет. Между тем, что касается наших авторов, на которых не без основания утверждается и заканчивается канон священных писаний, то они решительно ни в каком отношении не противоречат друг другу. Поэтому-то, когда они писали, то не напрасно уверовали, что им или через них говорил Бог, не какие-нибудь немногие болтуны на словопрениях в школах и гимназиях, а столькие и такие ученые и неученые народы. Самих их, авторов писаний, естественно, должно было быть немного, чтобы от большого количества их не терялась ценность того, что должно быть дорого религиозному чувству. Но, однако, и не настолько мало, чтобы согласие их не вызывало удивления. Ибо в толпе философов, даже оставивших в своих литературных работах памятники своих учений, трудно встретить таких, которые бы во всех своих мнениях были между собою согласны. Доказывать это, впрочем, в настоящем сочинении было бы долго. Однако же кто из авторов какой-либо секты пользуется в этом демонопочитающем граде в такой степени авторитетом, чтобы остальные, иначе и не согласны с ним мыслящие, не одобрялись? Разве в Афинах не пользовались славой и эпикурейцы, утверждавшие, что боги не заботятся о делах человеческих? И стоики, думавшие напротив, что дела эти управляются и охраняются богами, помощниками и покровителями. Поэтому я удивляюсь, почему Анаксагор, который говорил, что солнце есть горящий камень, и отрицал, что оно бог, был обвинен, когда в том же самом городе пользовался славой и жил в полной безопасности Эпикур, не только не веривший тому, чтобы солнце или какая-либо из звезд были богами, но даже утверждавший, что в мире вообще не существует ни Юпитера, ни кого-либо из богов, до которого доходили бы молитвы и просьбы людей. А Аристипп, полагавший высшее благо в чувственном удовольствии, а Антисфен, утверждавший, что блаженным человек бывает доблестью духа, оба славные философы и оба принадлежавшие к школе Сократа, полагавшие, однако же, благо жизни в таких различных и противоположных целях. Причем первый даже говорил, что мудрый должен избегать государственных дел, а последний, что должен управлять государством. Разве каждый из них не привлекал там к себе учеников для обращения в последователей своей секты? У всех на глазах видно на самом бойком портике, в гимназиях, в садах, в публичных и частных местах спорили толпами, и каждый отстаивал свое мнение. Одни утверждали, что мир один, другие, что миров бесчисленное множество. Одни, что этот единственный мир имеет начало, другие, что не имеет. Одни, что он будет иметь конец, другие, что будет существовать вечно. Одни, что он управляется божественным умом, другие — случаем. Одни говорили, что души бессмертны, другие — смертны. И из тех, которые признавали души бессмертными, одни доказывали, что они переходят в животных, другие, что этого ни в коем случае не может быть. Из тех же, которые называли души смертными, одни говорили, что они погибают вслед за телами, другие, что живут еще и после тел, мало или много, но не вечно. Одни конечное благо полагали в теле, другие в душе, третьи в том и другом, а некоторые прибавляли к душе и телу и существующее вне их благо. Одни полагали, что телесным чувствам всегда следует верить, другие, что не всегда, третьи, что никогда. Какой народ, какой сенат, какая общественная или правительственная власть нечестивого града старались когда-нибудь разобраться в этих и других бесчисленных противоречивых мнениях философов, одни из них одобрить и принять, другие осудить и отвергнуть? Не терпели ли они, напротив, безо всякого разбору, эти бесконечные споры несогласных между собою людей? Споры не о полях и домах или каком-нибудь денежном вопросе, а о таких предметах, которые делают жизнь несчастной или блаженной. Хотя при этом высказывалось и нечто истинное, но с такой же полной свободой говорилась и ложь, так что такой город с полным основанием может носить таинственное имя Вавилон, ибо Вавилон в переводе значит «смешение», о чем, помнится, я уже говорил. Для царя этого града, дьявола, решительно все равно, из-за каких противоположных заблуждений спорят между собою те, над которыми он одинаково властвует, по причине их великого и разнообразного нечестия. Но то племя, тот народ, тот град, то государство, те израильтяне, которым было вверено Слово Божие, с таким произволом не смешивали псевдопророков с истинными пророками, но признавали и принимали друг с другом согласных истинных авторов священных писаний. Они были для них и философами, то есть любителями мудрости, и мудрецами, богословами, и пророками, и учителями добродетели и благочестия. Кто мыслил и жил согласно с ими, мыслил и жил не по человеку, а по Богу, который говорил через них. Если у них запрещено святотатство, его запретил Бог. Если было сказано «почитай отца твоего и мать твою», то это заповедал Бог. Если сказано «не убивай, не прелюбодействуй, не кради» — Исход, глава 20, стихи с 12 по 15, и прочее в том же роде, то изречено это было не человеческими, а божественными устами. Все, что некоторые философы, среди лжи, которую они высказывали, могли усмотреть истинного и в чем старались убеждать путем трудных рассуждений, как, например, что настоящий мир сотворен Богом и управляется его промыслом, равно о честности добродетелей, о любви к Отечеству, о верности дружбы, о добрых делах и вообще обо всем, относящемся к добрым нравам. Хотя они и не знали, к какой цели и каким образом все это должно направляться. Все это в том граде было заповедано народу пророческими, то есть божественными, хотя и через людей, устами, а не втолковано путем словопрений, чтобы всякий, кто получал о тех предметах познания, страшился презирать не человеческий разум, а Слово Божие».

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Доверять Богу в трудностях. Ничего другое не чтит так Бога, как наше доверие Ему в час трудностей. Как быстро мы забываем Его чудеса и благословения. В Псалме 105 мы видим, с каким невероятным чудом столкнулся Израиль, когда Черное море поглотило каждого солдата египетской армии. Когда израильтяне увидели, что египтяне лежат в море перед ними, они поверили Богу и стали петь Ему хвалу. И в следующих словах говорится: «Но скоро забыли дела Его». Мы слишком забывчивые, поэтому мы не можем полагать нашу веру на прошлом опыте. Он сам по себе недостаточен, чтобы укрепить нас в трудностях. Нам нужна обновленная вера, наш якорь – свежее слово от Бога, ежедневное пребывание в Божьем Слове. Доверьтесь Богу, когда проходите трудности, и Бог даст вам свою благодать и свою силу. Чтобы доверить Богу в трудных ситуациях, положиться на Его заботливые руки требуется твердая вера. Приходят времена, когда нам надо все отдать под Его заботу. Такая вера угождает Ему. Наша единственная надежда, единственная помощь в трудности – вера. Так давайте сделаем шаг и все подчиним Ему. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на «Радио Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: все восполнит.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и вся Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает The Christian Post. Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного Американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. Samaritan Pures отправила в регион свой Boeing 767 с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 59. Начальнику хора. На музыкальном орудии шушан и дуф. Писание Давида для изучения. Когда он воевал с Сириею Месопотамскую и с Сириею Цаванскую, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 тысяч идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знание, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхов размерю, мой Галаад, мой Манасия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Идома простру сапог мой, восклицай мне, земля филистимская. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Идома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».
2: Глава 9. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии», ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». И спросили его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену, и спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства, и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, «Кто хочет быть первым, будьте всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При сём Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть увержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть увержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 29. Иезекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им, «Послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами, и освятите дом Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигались курения, и не возносили всесожжения во святилище Бога Израилева». И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши, и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений. И встали левиты, Махав, сын Амасая, и Иоэль, сын Азария, из сыновей Каафовых, и из сыновей Мирариных, Кис, сын Авдия и Азария, сын Иегалела, из племени Герсонова, Иоах, сын Зимы, и Иден, сын Иоаха, и из сыновей Елецафановых, Шимри и Иоаха.

Господень, и освящали дом Господень 8 дней, и в 16-й день 1-го месяца кончили. И пришли в дом к царю Иезекии и сказали: «Мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его». И все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем, мы приготовили и освятили. И вот они пред жертвенником Господним. И встал царь Иезекия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них. И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаживания грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтерями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорлица царева, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его, и стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами, и приказал Иезекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева, и все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Иезекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись, и поклонялись. И продолжал Иезекия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся: 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев. Все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их, левиты, до окончания дела и доколе освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же все сожжений было множество, стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Иезекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава 30. И послал Иезекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрания в Иерусалиме, совершить Пасху во 2-й месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю, от Версалии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи. И по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне же не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь, Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассийной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Ассирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим.

И над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господне. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника пресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное. И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемое было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли всесожжение в дом Господень, и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов, так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манассиина, Исахарова и Завулонова, не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу, но Языкия помолился за них, говоря: «Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Языкию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздника пресноков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для словословия Господа. И говорил Языкия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу, и ели праздничное 7 дней, принося жертвы мирные и славе Господа, Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней в веселье, потому что Языкия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и священников осветилось уже много. И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской, обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ». И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса.

Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Радио «Пилигрим» удивительное радио.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Сынок, для меня самая большая радость сидеть вот так с тобой и собирать эту модельку самолета.
1: Пап, только давай на этот раз по схеме собирать.
0: Да зачем нам эта схема, сынок? Че у нас, своей головы нет?
2: Чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
1: Пап, подожди, эти детальки не подходят.
0: Эта штука должна сюда вставиться.
1: Ой.
0: Ничего, ничего страшного, самолеты без шасси неплохо будет смотреться.
1: Папа! Здесь по схеме нет никакого шасси.
2: Я же говорю, чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
0: Знаешь, сынок, ничего страшного. У нас будет такой, знаешь, побитый в бою самолет.
1: Но, пап, я хочу, чтобы он был как на этой картинке.
0: А ну-ка, подай мне сюда паяльную лампу. Да, немного не то получилось, что я хотел.
2: Библия говорит, что мы не должны полагаться на свой разум, но во всех путях познавать Господа.
0: Так, теперь добавим немного грязи, вот тут немного листьев, вот так. И что у нас получилось?
1: Еще одна сбитая раскоряга.
0: А по-моему, самый удачный из всех, которые я собирал.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым международную тематику, говорится в сообщении Государственного секретариата Ватикана. В ходе встречи обсуждались актуальные международные вопросы, говорится в сообщениях в соцсети X. Пост сопровождается фотографией с рукопожатием Галлахера и Ушакова. Во вторник переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической Украинской православной церкви УПЦ. С председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамским Антонием Севряком архиепископ Галлахер обсудил положение православных верующих на Украине, рассказал РИА Новости, присутствовавший на встрече советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. В Гаити вооруженные бандиты напали на церковь, в которой находились люди, вынужденные покинуть свои дома из-за насилия. В результате нападения погибли по меньшей мере 47 человек. Еще 22 получили ранения, сообщает «Кристианпост». Трагедия произошла в районе Кенков, расположенном недалеко от столицы страны Порт-о-Пренс. По данным Управления ООН в Гаити, число погибших может увеличиться, поскольку информация о последствиях нападения продолжает поступать. Мэр Кенскова Массильон Жан рассказал, что нападение началось около 22:30 в воскресенье 23 августа и продолжалось до понедельника. Ответственность за атаку он возложил на коалицию банд «Вив Ансан». «Прошлая ночь стала ночью террора, обрушившегося на коммуну Кенсков», – заявил мэр. Выжившие рассказали, что во время нападения преступники поджигали дома и похищали людей. Почти половина взрослых жителей США считают, что хотя бы раз в жизни получили от Бога чудесный ответ на свою молитву. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования State of the Bible USA 2026, проведенного Американским библейским обществом. Согласно опросу, 48% взрослых американцев заявили, что Бог ответил на одну из их молитв таким образом, который они могут назвать чудом. Среди практикующих христиан этот показатель значительно выше – около 90%, сообщает Релевант. Исследование стало частью 16-го ежегодного проекта State of the Bible, в рамках которого Американское библейское общество изучает отношение жителей США к вере, Библии и духовной жизни. Эти результаты напоминают нам о том, что многие американцы не просто верят в существование Бога, они верят, что Он активно действует в их жизни, заявил доктор Джон Плейк, директор по инновациям Американского библейского общества и главный редактор серии исследований State of the Bible. Христианская гуманитарная организация «Samaritan Pures» направила на побережье Венесуэлы медицинские бригады, а также воду, еду и временное жилье. Организация продолжает оказывать долгосрочную помощь пострадавшим, делясь с ними надеждой, которую несет в себе Евангелие. Два землетрясения, случившиеся в тот день одно за другим, магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты, сравняли с землей целые городские кварталы. «Samaritan Pures» отправила в регион свой «Боинг 767» с гуманитарной помощью. Вскоре последовали еще 5 рейсов, в ходе которых в страну было доставлено почти 270 тонн гуманитарной помощи, включая воду, продукты питания, средства для обеспечения жизнедеятельности, предметы гигиены и полностью оборудованный полевой госпиталь на 60 коек. Более 3900 больных и раненых венесуэльцев получили медицинскую помощь, в том числе сотни экстренных операций. Телеевангелист Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне крадут яйцеклетки женщин, вызывая бесплодие. Телепроповедница Кэти Сауза утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и являются причиной женского бесплодия, в том числе и ее собственного. Хотя у Саузы нет детей от мужа, она заявила, что является биологической матерью гибридного существа по имени Starburst. Сауза утверждает, что сатана использует человеческих женщин для создания гибридных существ, чтобы заселить другие планеты и таким образом уподобиться Богу. В своих проповедях Сауза использует термин «инопланетяне» как синоним падших ангелов, описывая существ, которые вступают в интимные отношения с людьми. Она ссылается на историю о нефилимах в 6 главе книги «Бытия» в качестве доказательства. Некоторые комментаторы в христианском Рунете предлагают познакомить Саузу с одной нашей известной проповедницей для обмена фантазиями. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и снова с вами мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, если человек переносит искушение, Библия обещает ему венец жизни. А если не переносит, что тогда? Вечная погибель?
1: Это не совсем точный вывод, который действительно можно сделать из формулировки, которая представлена. Но если мы посмотрим немножечко глубже на контекст того, о чем говорит это место Священное Писание, то мы сможем понять, что апостолы, Дух Святой через него, говорят о несколько другом аспекте, очень важном аспекте христианской жизни. Я прочитаю этот стих, это послание Иакова, 1 глава, 12 стих, здесь сказано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Если мы посмотрим на контекст ближайший, на начало этой главы, на продолжение, то мы можем увидеть такую важную деталь. Здесь речь идет о трудностях, которые Бог допускает в жизни верующих людей. Второй стих этой главы говорит следующее: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». То есть люди, которым написано это послание, очевидно, находились в очень трудных условиях жизни. И Иаков пишет им и говорит, что трудности, которые вы испытываете сегодня, они не должны вас повергнуть в уныние. Эти обстоятельства, они используются Богом, они специально допущены Богом для того, чтобы помочь достичь в нас определенных целей, которые по-другому не достигнешь. И он представляет здесь, какие это цели. Он говорит, во-первых, о терпении, которое должно иметь совершенное действие. Он говорит о том, что терпение, в свою очередь, зависит от веры, зная, что испытание веры производит терпение. То есть каждый раз, когда мы испытываем какие-то скорби, когда обстоятельства нас давят, когда нам трудно, когда нам нужен шаг веры, каждый раз мы имеем возможность, упражняясь в доверии Богу, становиться прочнее, а значит, увеличивать терпение, способность к терпению. И вот разные обстоятельства, испытания наши, они и служат к тому, чтобы вот эту веру и терпение, естественно, в нас взращивать. Продолжая эту мысль, апостол подходит к точке, в которой говорит: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни». Здесь несколько слов нужно сказать о разнице в использовании слов «искушение» и «испытание». Как мы видим из этого стиха, речь идет об одном и том же событии. То есть одно явление, оно служит, оно является и искушением, и испытанием. Скорее всего, это разная точка зрения на одно явление. Искушение, оно всегда имеет своей целью сбить человека с пути. И мы можем сказать, что дьявол искушает. Дьявол ставит обстоятельства, ищет возможности, просит у Бога, добивается возможности, чтобы провести нас через какие-то трудности. Вот в то время, когда Бог допускает эти обстоятельства, Он позволяет их для того, чтобы, используя эту же самую трудность, помочь нам стать прочнее. Вот здесь, когда говорится о венце жизни, то здесь речь идет о той награде, которую получает верующий человек. То есть, когда он, чем больше он переносит испытаний, чем больше трудностей, на которые он правильно реагирует, на которые он реагирует, укрепляя свою веру, тем больше у него будет способности отображать характер Христа, жить для него, быть полезным для него. По этой причине написано, что он получит венец жизни, который Господь обещал любящим его. Мы видим ту же самую идею во втором послании к Тимофею, в 4 главе, где апостол Павел говорит о себе и о венце своем, И дальше он говорит, который Господь обещал всем любящим Его. То есть речь идет о венцах, которые мы получаем, конечно же, в результате нашей верности Богу. Конечно, можно допустить и то, что человек, который не переносит, или так скажем, проходя, перенося испытания, он в них не верен Богу, он поступает в них, исходя из плоти своей. Конечно же, если это характеристика всей его жизни, то тогда, скорее всего, это говорит о том, что этот человек не имеет настоящей спасающей веры. Этот человек не имеет основания для того, чтобы его вера стала инструментом, соединяющим его с Иисусом Христом. Но вот в этом месте сказано немножко о другом. Сказано о процессе возрастания верующего человека, для которого Бог использует различные испытания.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по телефону 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Включи Библию в нашем приложении и наполни свой день Божьим Словом. Радио «Пилигрим».

Я пытаюсь дотянуться до звезды на небесах, как бы мне не поскользнуться на межзвездных туманах.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 августа. Мудрость и здравый смысл. Блажен, благословен, счастлив, удачлив человек, который снискал божественную мудрость, и человек, который приобрел понимание, познавая Божье Слово и приобретая жизненный опыт. Она, мудрость, дороже драгоценных камней, пути ее, пути приятные, и все тропы ее мирные. Притчи, 3 глава, стихи с 13 по 17. Расширенный перевод Библии. Когда мы выбираем путь, указанный нам Богом, мы принимаем мудрые решения, и это приносит в нашу жизнь процветание, благословение и мир. Когда мы с Дэйвом молимся о том, чтобы Бог говорил с нами и направлял нас, Он дает нам мудрость и здравомыслие, чтобы мы принимали верные решения как в серьезных вопросах, так и в мелочах. Мудрость всегда приносит благословение. Если вы не пытаетесь контролировать все, что происходит в жизни ваших друзей, не обсуждаете поступки своих знакомых у них за спиной, то вы поступаете благоразумно. В этом случае вас всегда будут окружать надежные люди, и вы сохраните дружеские отношения на долгие годы. Здравый смысл поможет вам и в материальных вопросах. Вы не влезете в долги, если не будете тратить больше, чем зарабатываете. Духу Святому не нужно каждый раз напоминать нам о том, что мы неразумно распоряжаемся своими финансами. Для этого достаточно здравого смысла, который поможет нам избежать проблем. Мудрость не позволит нам поспешно брать на себя те или иные обязательства. Как бы мы ни горели желанием что-то сделать, нам нужно подождать Божьих указаний. Он наполнит нас миром, если мы приняли верное решение. А если на сердце беспокойство, значит, мы делаем что-то не то. В 31 главе книги Притчи говорится о женщине, которая приобретает поле. Она не стала бы этого делать, если бы новые обязанности заставили ее пренебречь всем остальным. Мудрость — наш друг. Она помогает нам избегать разочарований и принимать в настоящем решения, которые будут радовать нас в будущем. Божье слово на сегодня. Мудрость и здравый смысл — лучшие советчики, когда вы принимаете решения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии. Псалом Давида. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей! От конца земли взываю к Тебе, в унынии сердца моего, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты – прибежище мое, Ты – крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в рот и рот. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день». Глава 10. Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к Нему сыновья Завидеевы Иаков и Иоанн и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 31. И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее, и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассииной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои. И поставил Иезекия череды священников и левитов по их распределению каждого пределе своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия у ворот Дома Господня. И определил часть царь из имущества своего на всесожжение утренние и вечерние, и на всесожжение в субботы и в новомесячие, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли Иезекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Иезекия и священников и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили. И перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью. И был начальником при них Ханания, левит, и Семей, брат его, вторым. А Иехиил, и Азария, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, и Озават, и Елиел, И Исмахия, и Махав, и Бинания были смотрителями под рукою Ханани и Семея, брата его, по распоряжению царя Езекии и Азарии, начальника при Доме Божьем. Каре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. И под его ведением находились Эден, и Миниамин, и Иешуа, и Шамаия, и Амария, и Шихания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому, сверх списка их, всем мужеского пола от 3 лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по отделам их, и внесенным в список священникам по поколениям их и левитам от 20 лет и выше, по должностям их, по отделениям их, и внесенным в список со всеми малолетними их, с женами их и сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всей верностью посвятили себя на священную службу». И для сынов Аароновых, священников, в селениях вокруг городов их при каждом городе поставлены были мужи, поименованные, чтобы раздавать участки всем мужеского пола у священников и всем внесенным в список у левитов. Вот что сделал Иезекия во всей Иудее. И он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа, Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Глава 32. После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Иезекия увидел, что пришел Сеннахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря, да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды». И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал, «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним». С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. И подкрепился народ словами Иезекии, царя Иудейского. После сего послал Сеннахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним к Иезекии, царю Иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать... Так говорит Сеннахерим, царь ассирийский, «На что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Иезекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, Господь, Бог наш, спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Иезекия разрушил высоты его и жертвенники его, и сказал Иудее и Иерусалиму, пред жертвенником единым поклоняйтесь, и на нем совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможен ваш Бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Иезекия и не отклоняет вас таким образом. Не верьте ему, если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей». И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Иезекии, раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против него такие слова, «Как боги народов земных не спасали народов своих от руки моей, так Бог Иезекии не спасет народа своего от руки моей». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его и взять город. И говорили о Боге Иерусалима, как о богах народов земли и изделия рук человеческих. И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, и шедшие из чресла его поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима, царя Ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю Иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад». И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний поток вод Гиона и провел их вниз к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Езекия во всяком деле своем, только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит», и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, сколько будет Божьих судов? Мы видим в Библии уж точно не один.
1: Это действительно так. В Библии говорится о многих судах, о разных судах. И все, наверное, зависит от того, какой смысл мы вкладываем в слово «суд» или «Божий суд». Когда мы смотрим на то, что происходит на земле сегодня, то даже сегодня мы видим проявление Божьих судов. То есть Бог каким-то образом допускает людям, нациям, каким-то группам людей проходить через обстоятельства, вызванные их собственной греховностью. И в этом случае, конечно же, все последствия человеческой греховности и являются в каком-то смысле Божьим судом. И поэтому таких Божьих судов много. Они были уже в истории, они еще будут до того момента, когда Бог подведет черту жизни людей на земле. Но, скорее всего, когда люди задают такой вопрос, сколько будет Божьих судов, они имеют в виду эсхатологическое понимание этого слова, то есть суды в последние дни, в последние на последнем этапе жизни человечества здесь, на земле. Так вот, Библия говорит нам о двух основных таких явлениях. Ну, во-первых, Священное Писание говорит о том известном суде у Белого престола. И мы о нем поговорим. Но, кроме того, есть еще

0: очень интересное место, которое говорит о другом суде. Это место мы встречаем во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Здесь сказано так: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Второе место, как я уже сказал, мы находим в книге Откровения. Книга Откровения, 20 глава, говорит о великом белом престоле. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Это два суда, и эти два суда радикально отличаются друг от друга в нескольких категориях. Ну, во-первых, самое первое отличие мы видим в слове «суд», или же в 5 главе 2 Коринфянам, 10 стихом, оно выражено по-русски как «судилище». Это слово в оригинальном языке, в греческом языке, взято из практики спортивных или олимпийских соревнований. И вот это слово использовали, когда говорили о том месте, где находились судьи, которые судят спортсменов или судят их соревнования. И вот в этом месте признавали победителей, то есть выдают награды. То есть, когда речь идет о первом суде, вот этом суде, в котором сказано о том, что всем нам должно явиться предсудилище Христово, речи не идет о суде к погибели. Здесь речь идет о суде, который определяет награду человека, во-первых. Во-вторых, между этими двумя судами мы видим, что там присутствуют разные люди. Здесь присутствуют верующие, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть речь идет о том, что верующие люди, они предстают перед особым судом Иисуса Христа, в котором Иисус определяет степень эффективности их жизни и служения для Него. Апостол Павел говорит об этом во втором послании к Тимофею, в 4 главе. Он говорит: «А теперь готовится мне венец правды», когда он смотрит уже на близость своего отшествия, своей смерти. Он говорит: «Теперь готовится мне венец правды». Он уверен в том, что Иисус будет вручать ему награду. И это будет происходить вот на этом суде. Второй суд – это суд, который известен как суд у Белого престола, совершенно другого характера. Он описан здесь уже в таких очень ярких, угрожающих красках. «Я увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Здесь мы видим грозного Бога, не вручающего награды, а Бога, который отправляет в озеро Огненное, Бога, который осуждает, Бога, который действует, исходя из одного главного фактора, который определяет вечную судьбу. Посмотрите, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. То есть ключевая точка для вот этого суда у Белого престола – это принадлежит ли человек Христу или нет. Спасен ли он Иисусом Христом, записан ли он в книгу жизни, которая стала результатом того, что Агнец сделал на Голгофском кресте. Понимание разницы между этими двумя судами играет колоссальную роль. Оно определит, или понимание этого определит ваше отношение к тому, что ожидает вас в будущем. Если вы, понимая эту разницу, сегодня обратитесь к Иисусу Христу, у вас есть сегодня реальный шанс избежать последнего суда для того, чтобы предстать перед Иисусом Христом для получения награды. Благословения вам.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по телефону 360-977-2182. Благослови вас Бог!

Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарства. Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить. Пусть услышит душа, как прекрасно небесное царство, и почувствует то, что словами нельзя объяснить. И почувствует то, что словами нельзя объяснить. Замечайте почаще добро, пусть его и немного –

будет жизнь до краев и добром и любовью полна. Будет жизнь до краев и добром и любовью полна. Избегайте обид для того, чтобы не оступиться.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

Христианские притчи. Загадка и гнев Самсона. Пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, и она понравилась ему. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих? И во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью свою в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал, и пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, его трой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине. И сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем, и сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из ядущего вышла ядомая, из сильного вышло сладкое». И не могли отгадать загадку в 3 дня. В 7-й день сказали они жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова пред ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь, ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю?» И плакала она пред ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день, до захождения солнечного, сказали ему граждане: «Что слаще меда и что сильнее льва?» Он сказал им: «Если б вы не орали на моей телице, то не отгадали б моей загадки». И сошел на него дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою свою, принеся с собою козленка. И когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра, краси ее, пусть она будет тебе вместо ее». Но Самсон сказал им: «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло».
И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне: «Кто это сделал?» И сказали: «Самсон, зять фимнофянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и дом отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и только тогда успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. И пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянули

дать тебя в руки филистимлянам. И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ей 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиную толпу, 2 толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамафлехи. И почувствовал сильную жажду и воззвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь я умру от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил, а то и наречено имя месту сему Источник Взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьею Израиля в дни филистимлян 20 лет. Книга Судей, глава 14, стихи с 1 по 20, глава 15, стихи с 1 по 20.

была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: «Сын человеческий, оживут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне: «Извлеки пророчество на кости сии, и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете».

0: Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и вдохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчище».
1: Ай, народ, пришло время твое.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Тема сегодняшней передачи – Божья благодать. Слово «благодать» я бы назвала новозаветным словом. Во-первых, потому что в Новом Завете оно встречается 129 раз, а в Ветхом – только 10. Во-вторых, благодать – это человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, дающего нам спасение по вере, не по делам и не по закону. В Ветхом Завете мы узнаем о законе, который Бог дал людям через Моисея. Новый Завет открывает нам Божью благодать. Закон благословляет доброе, благодать спасает злое. Закон требует, чтобы благословения были заслужены. Под благодатью благословения даются как дар. В продолжении темы послушайте, пожалуйста, проповедь Ярла Николаевича Пести.
2: В своей беседе с женщиной у Сихарского колодца Христос упомянул о даре Божьем. Что имел он в виду, когда он сказал ей: «Если бы ты знала дар Божий»? В чем заключается этот дар? Божий дар – это жизнь вечная. Слово Божие говорит: «Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Да, дорогие мои, это и есть благодать – быть спасенным от вечного мучения и гнева Божия. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но благодать Божия заключается также в полном прощении наших грехов. В книге Деяний, в 10 главе, сказано о нем, то есть об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Возлюбленные братья и сестры, какую высшую цель можно поставить себе более, чем сказать людям, что Бог с ними готов поступить по благодати, что Он готов принять любого грешника, простить все его грехи и дать ему вечную жизнь? Стоит за такое Евангелие умереть, не так ли? О, чудная благодать Божия! Как дивно знать, что наши все грехи прощены ради Иисуса Христа! Есть ли большая радость, дорогие друзья, чем именно это познание? Но и в этом познании возможно быть эгоистом, держать в себе это знание, когда кругом люди гибнут без Христа и без надежды. О, братья и сестры, вновь положим нашу жизнь на алтарь, посвятим себя на это благороднейшее из призваний быть свидетелями Христовыми, если это даже стоило бы нам скорби, страданий и смерти. А пока Господь дает нам жизнь, будем дорожить всякой возможностью делиться с другими этим чудным даром. Я лично не хотел бы, чтобы кто-нибудь, слыша мой голос, мог бы сказать, что я не сказал ему об этой благодати. Поэтому в течение этих минут, которые у меня остались, я хотел бы указать еще раз из Слова Божия, как ты, мой друг, если ты еще не спасен, можешь принять этот дар Божий. Этот дар Божий благодати является в Сыне Божьем Иисусе Христе. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Да, благодать явилась через Иисуса Христа. Точно так же, как мы унаследовали грех от Адама и, следовательно, в нем умерли для Бога, так точно мы получаем жизнь в последнем Адаме Иисусе Христе. В первом Адаме мы потеряли все, а теперь и более получаем в последнем Адаме. Он, Иисус Христос, полный благодати, пришел, чтобы помиловать и спасти грешника. Да, Иисус Христос является тем чудным посредником, через которого льется Божья благодать. И теперь важнейший из всех вопросов – как принять этот дар Божьей благодати? «Ибо благодатью вы спасены, – говорит Слово Божие, – через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Дорогие мои, если мы думаем, что хоть крошечку мы достойны этой благодати, то Бог ее не может нам дать. Мы ее должны именно принять как дар или ее вовсе не иметь. Не делающему, а верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность, говорит Слово Божие. Это существенный факт, фундамент Евангелия, его краеугольный камень. Возлюбленные не старанием, не делами, не достоинством, но благодатью Божией через веру. Слава и благодарение Господу! Иисус Христос пришел спасти грешников всякого рода, и пьяниц, и воров, и лжецов, и нечестивых, и убийц, и религиозников, ибо все мы, как овцы, заблудились и совратились каждый на свою дорогу. Но кто бы ты ни был, ты грешник, и Христос Иисус пришел в мир спасти таковых. Верно это слово, возлюбленные, и всякий, который принял благодать Божию, нашел, что оно действительно так. И теперь, мой дорогой друг, я хочу тебе задать вопрос. Какое значение имеет Евангелие благодати Божией для тебя? Можешь ли ты честно, откровенно, от всего сердца сказать: «Я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати». Так может говорить только тот, который нашел эту благодать, который действительно спасен и имеет мир с Богом. А если это совсем чуждо для тебя, тогда ради спасения твоей бессмертной души прошу тебя, прими сегодня, сейчас там, у своего радиоприемника, эту дивную, неизмеримую, всеобъемлющую благодать Божью. Открой, мой друг, сегодня твое сердце и скажи Господу: «Дай мне то, что ты дал и самарянке, и Никодиму, и сотнями, тысячам и миллионам другим». Поверь мне, что Он ответит тебе прежде, чем ты отойдешь от своего радиоприемника.

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Пишите. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребывает со всеми вами. Аминь.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».